0: В Госдуме предложили обучать школьников работе с искусственным интеллектом. По мнению авторов инициативы, подростков необходимо учить грамотно формулировать запросы к нейросетям, проверять полученную информацию, критически оценивать ответы. Причиной необходимости введения такой меры депутаты называют массовое использование школьниками чат-ботов при выполнении домашних заданий и подготовке учебных работ. В Южно-Сахалинске выставили на торги здание бывшего главпочтамта. Строение можно приобрести за 332 миллиона рублей. В объявлении на Авито сообщаются основные показатели постройки. Так, площадь трехэтажной недвижимости по улице Ленина 3578 квадратных метров. Высота потолков до 325 сантиметров. Также уточняется, что земельный участок площадью 1903 квадратных метра находится в долгосрочной аренде. При этом в пресс-службе Почты России aistv.ru сообщили, что привычное почтовое отделение в здании продолжит функционировать. Ученые нашли способ замедлять старение мышц. По их заявлению, улучшению тонуса и замедлению возрастных изменений мускулатуры способствует аминокислота, которая содержится в выдержанном экстракте чеснока. По данным исследователей, в народной медицине его применяют на протяжении столетий, однако его воздействие на клеточные механизмы только сейчас стало предметом детального изучения. Эксперименты на лабораторных мышах показали, что экстракт запускает цепь метаболических процессов, что стимулирует более эффективную работу мышц. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, плюс 10 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: 11.06, время Сахалинское. Доброе утро, здравствуйте, дорогие, рад вас приветствовать. И я очень скучал эту ночь без вас. И вообще сегодня для меня, если честно, было неожиданностью, что сегодня моя рабочая смена. Я себя настроил на два выходных. И если бы не теща, то, возможно,

0: мы бы с вами не услышались, не увиделись и не встретились. Спасибо большое, что теща напомнила. Теперь я с вами. Это здорово. Мы с вами что-нибудь интересное обсудим обязательно за время моего эфира. А это 5 часов до 16.00 я здесь с вами. Обязательно узнаем полезную информацию и прогноз от синоптиков, и выпуски новостей у нас будут. Все обязательно будет. И про спорт тоже узнаем. Ну и, конечно же, великолепный музыкальный плейлист для сегодняшней среды. Это все для вас. Сабрина Карпентер, Нюша и Гориллас у нас в музыкальных планах прямо сейчас. Поэтому давайте вместе поработаем, давайте вместе друг другу поулыбаемся. Пускай у вас сегодня будет великолепное солнечное и улыбчивое настроение. И, конечно же, легкого вам трудового дня. Поехали!
1: Радио АСТВ. Первое.

0: Здесь Мот, его работа «Намек на нас» в эфире Первого областного. Ребята, дорогие, признайтесь, пожалуйста, мне, у кого сидячая работа? Ну, я думаю, таких подавляющее большинство. Так вот, сидячая работа уничтожает ваш организм. Под угрозой почти каждой его части. И исследования показывают, что если вы проводите сидя более 8 часов в день, то из-за отсутствия подвижности мышцы не сокращаются и перестают эффективно поглощать глюкозу, что мешает регулировать уровень сахара и жиров в крови. Это раз, запоминайте или записывайте. Изгиб в ногах ограничивает кровоток. Это приводит к жесткости сосудов, повышая риск инсульта и болезни сердца. Это два. Третье, мышцы теряют силы и параллельно с этим ухудшается осанка, что вызывает хронические боли в шее и спине. Это три. И четвертое, самое страшное, регулярное многочасовое сидение связано с повышенным риском развития рака, диабета второго типа, остеопороза, депрессии и когнитивных нарушений. Помните, я всегда говорил о том, что в течение всего трудового дня нужно делать перерыв на чай, кофе, потому что это, во-первых, разгружает вашу нервную систему, и вы немного отвлекаетесь от дел насущных, переключаетесь на другую деятельность, потом возвращаетесь, и таким образом ваш трудовой день становится более эффективным. Так вот, не только вот это переключение с задачи на задачу, да, попить чай, кофе, это тоже задача, но вот видите, еще и это полезно, поэтому давайте сделаем небольшой перерыв, чуть-чуть разомнемся, встаньте, подергайте ножки, разомнитесь, пройдитесь по офису, поприветствуйте своих коллег и дальше за работу. Радио АСТВ поможет вам провести этот день достаточно легко. Кая, Тайпан, а также Бон с кнопкой уже совсем скоро. Это наши музыкальные планы, а сейчас о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 13 мая, на территории Сахалинской области следующая погода. В Ахе без осадков до плюс 4 градусов, в Тымовском временами осадки до 9 выше 0, в Смирных без осадков до плюс 12, в Углегорске и Тамари без осадков до плюс 6 градусов. В Чехове до 7 выше 0, в Невельске и Хомске до плюс 10, в Северокурильске осадки ожидаются и здесь температура до плюс 3 градусов, в Курильске ожидается временами дождь и до 10 градусов тепла. В областном центре в Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков. В столбике термометра в течение дня покажут температуру от 11 до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 6 до 10 метров в секунду. Если верить нашему термометру за окном, то сейчас плюс 9 градусов.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Соль, перец, сахар и другие специи. Это Бонг с Кнопкой, их работа кухни в эфире Первого областного. Кстати говоря, мы продолжим разговаривать про всякое кухонное в программе «Другие новости». Это вам маленькая заманушечка, удочка небольшая.
1: Другие новости.
0: Мастер по кухням, Анна Гладарь у нас в студии. Добрый день.
2: Ой, как ты сейчас обманул.
0: Ну, нет, сделаем скорее, вид.
2: Максимум подмастерья. Но, тем не менее, благодаря всемирной сети интернет и у нас знаний, слава богу, хватает. Поэтому сейчас поделимся с вами советами экспертов по вакуумации продуктов. Это становится все более популярной системой хранения. И такой метод позволяет продлить срок годности еды, упрощает готовку, если сделать несколько заготовочек заранее. Но при этом, может ли вакуумация быть полностью безопасной и чего не стоит хранить? Таким образом, будем разбираться в выпуске других новостей. Наш спонсор — сеть шинных центров «Интеррашин», и сейчас деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интерра», а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
1: Другие новости.
2: Если вакуумация проведена по всем правилам, то срок хранения продукта увеличится, потому что аэробные микроорганизмы не могут развиваться в безвоздушной среде. Но самое страшное, что может быть в любых заготовках, это ботулотоксин. Он хорошо развивается как раз таки без кислорода. И если сырье уже заражено спорами, которые выделяют токсины, то среда без воздуха усиливает риски отравления. Многое зависит от того, какой именно продукт подвергли обработке. Вакуум и заморозка, конечно, могут и сроки хранения увеличить, но не до бесконечности. Об этом помним, и желательно маркировать все завакуумированные продукты датой, когда это было сделано. И, кстати, в обычном холодильнике все равно достичь шоковой промышленной заморозки не получится, поэтому делаем на это скидку тоже. Как рассказали эксперты, быстрее всего портятся различные измельченные продукты, например, фарши или пюре, если в них сохраняется много воды. Различные салаты из множества ингредиентов, ну, понятно, не заправленные, но у них у всех разная степень чувствительности к теплу и свету, и если портится одна составляющая, то за ней, понятно, подтягиваются и другие. Также специалисты рекомендуют не вакуумировать и не замораживать грибы, поскольку их пористая структура способствует тому, что в них сложнее удалить грязь, а частицы земли могут содержать разные споры, которые при благоприятных условиях, естественно, начнут размножаться. И не нужно замораживать продукты, в которых много воды, например, это огурцы, помидоры, кабачки, потому что при вакуумации и заморозке они превращаются в кашу и теряют свои органолептические свойства, форму и вкус.
0: Вот здесь я согласен. Слушайте, это очень познавательно.
2: Вот так. Проверь все свои запасы, потому что только в лабораторных условиях есть возможность убедиться в наличии или отсутствии токсинов, споров и всего прочего. Такую проверку дома не провести. Поэтому с точки зрения безопасности лучше покупать продукты, которые вакуумировали все-таки на производство. Ну, а себе такое на быстренькое,
0: да,
2: хранение.
0: Да, но дома тоже вакууматор нужно иметь. Это очень-очень полезная вещь. И поэтому, если у кого нет, приобретайте. Я вот этот листочек...
2: Ты продаешь, что ли?
0: Нет, я наоборот, у меня нет, я обязательно приобрету.
2: Пишите Илье, кто продает, он согласен на покупку.
0: И листочек я домой заберу, чтобы была такая памятка у меня.
2: Договорились. На этом все. Спонсор выпуска — ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интерра».
1: Другие новости.

работа под названием «А я тебе душу». Я тоже вам душу, дорогие. Все для вас, все для хорошего настроения. Кстати говоря, Google, знаете такую компанию? Так вот, они показали Android 17. Теперь операционная система стала интеллектуальной, искусственно-интеллектуальной системой на базе Gemini Intelligence. В Android 17 встроит практически везде свои нейросети, во все функции системы, и он, этот искусственный интеллект, сможет самостоятельно взаимодействовать с приложениями, собирать автоматизации под задачи пользователя, генерировать кастомные виджеты, а даже очищать голосовой ввод от слов паразитов. Ну вот говорят, что из крутых фич новая функция Screen Reactions, которая позволит одновременно записывать себя и экран, а затем накладывать свою реакцию поверх роликов, комментариев или другого контента. Не знаю, насколько это прям нужно-нужно. Когда выйдет, тогда и посмотрим. Это вот всем андроидоводам на заметку. Когда загрузите, расскажите, пожалуйста. Я не такой, у меня яблочная продукция. Люблю я эти самые яблоки. Но в любом случае, все движется вперед, все меняется, все изменяется. И производители нас пытаются заманить в эти сети. Говорят, что это здорово, что это упрощает нашу с вами жизнь. А я вообще за то, чтобы в течение

0: Сейчас о ней и поговорим. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 13 мая, в Александровске-Сахалинском временами осадки здесь до плюс 6 градусов, в Ногликах без существенных осадков до 4 тепла, в Поронайске и Красногорске без осадков, и термометр покажет до плюс 8. В Макарове, Долинске, Охотском и Корсакове, а также Аниве без осадков. В Макарове до плюс 7, в Долинске до плюс 9 градусов, в Охотском до 5 выше 0, в Корсакове до 7 выше 0, в Аниве до плюс 12. В Малокурильском сегодня без существенных осадков до плюс 14, в Южно-Курильске временами ожидается дождь, здесь температура до 6 градусов тепла. В областном центре в Южно-Сахалинске сегодня погода у нас без осадков, температура в течение дня составит от 11 до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 6 до 10 метров в секунду. Если верить термометру, а мы ему верим, за окном сейчас плюс 9 градусов.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Сколько стоит шашлык?
4: Всего 389 рублей за килограмм.
5: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Звонкий смех, это Саша Санта и диджей Димиксер в эфире Первого областного. Мне кажется, сейчас очень звонко будут смеяться и хлопать в ладоши поклонники «Властелина колец». А все почему? Потому что Лего выпустит официальный набор, самый большой, тяжелый набор в этой линейке. «Властелин колец» Minas Tirith. Официально уже этот набор анонсировали. Внутри 8278 деталей. Модель посвящена столице Гондора, многоуровневому городу-крепости Minas Tirith, который стал центральной ареной одной из самых масштабных битв третьей эпохи. Вся вот эта конструкция выполнена в двух масштабах. Внешний облик города и внутренние сцены. В набор также войдет около 10 персонажей. И вот стоимость этого набора, внимание, поклонники, около 48 тысяч рублей. Релиз ожидается 1 июня. Поэтому, поклонники, ждем с нетерпением и забираем этот самый огромнейший наборище из 8278 деталей. Следим обязательно, и если вы купите, приобретете его, обязательно фоточки скиньте. На самом деле, я посмотрел фотографии, смотрится это, конечно, невероятно. Невероятно, продолжаем слушать музыку в эфире Первого областного. Инь-Янь, Белти, а также Ланд Дель Рей до конца этого музыкального часа. Всем желаю легкой среды. Продолжаем трудиться.
1: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.

0: Разрывная история от всей души No Doubt Don't Speak в эфире Первого областного. В завершении этого музыкального часа мы с вами, как тот самый паровоз, мчимся только вперед. На Сахалине и Курилах 12 часов дня.
1: Новости на радио АСТВ.
0: О главных и важных событиях в Сахалинской области и на Курильских островах в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В поселке Катангли продолжается ликвидация последствий разлива нефти. Дорожную разметку в областном центре будут обновлять в межпиковое время. Регистрацию на форум острова продлили до 18 мая. В поселке Катангли Ногликского района продолжается ликвидация последствий разлива нефти. Сейчас на месте работают 16 человек и 5 единиц техники от независимой нефтегазовой компании и компании «Каспас». Также для оценки ситуации и причин произошедшего на место прибыли сотрудники Росприроднадзора. По сообщению регионального правительства, вся территория выхода нефти оснащена бонновыми заграждениями. Расстояние от места сбора нефтесодержащей жидкости до озера Катангли около 150 метров. Защита выставлена, озеро вне опасности. Ликвидация разлива нефти займет от 3 до 5 дней. Подрядным организациям, которые занимаются обновлением дорожной разметки в Южно-Сахалинске, поручили проводить работы вне часов пиковой нагрузки. Соответствующие требования до подрядчиков довел Департамент общественной безопасности и контроля по поручению мэра Сергея Нацадина. Как

0: Илья Обломов.
1: Время сахалинское, 12:06. Всем доброго дня, дорогие, здравствуйте. Я надеюсь, что вы в поте лица там трудитесь. И мы не забываем о моих советах, о том, что нужно делать небольшие, но все-таки перерывы. Сейчас смотрю за стекло в офис. Коллеги мои решили последовать моему совету и сделать небольшой перерыв. Это очень правильно, сделайте и вы такой перерыв. И прогуляйтесь, выпейте чашечку чая или кофе. Дела и ваши отчеты и прочая работа, она далеко не убежит. Самое главное — делать это с удовольствием. Я имею в виду работать. Ну и отдыхать тоже нужно с удовольствием. И, конечно, не забывать про плейлист сегодняшней среды от первого областного трэп Mafia House, Джейн, а также диджей Кьюба и Алмари уже совсем скоро появятся здесь в эфире. О погоде расскажу в этом часе. Ну и узнаем какие-то другие новости уже на 30-й минуте. Поэтому будьте рядом, пускай и все у нас с вами сегодня получается, и мы с вами будем пребывать в хорошем настроении. Это Радио АСТВ. Всем доброго дня.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: информацию СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Снова 12.19, время сахалинское, и если вот вы сейчас прям сильно увлечены своей работой, отвлекитесь. На сайте istv.ru опубликован очередной тест, и на эти вопросы ответит лишь человек с каким-то багажом знаний. 10 вопросов на эрудицию, и вот я, честно сказать, я всегда говорю про вот эти тесты, про эти блицы, и никогда не говорю свои результаты. Прошел я, в общем, этот тест, этот блиц. Быстренько, 10 вопросов из 10, на 6 я ответил правильно. Не очень такой результат, не ощущаю себя умным человеком, хотя вопросы на самом деле очень и очень простые. Зайдите в сайт istv.ru, найдите этот самый тест, пройдите его и поделитесь своими результатами в наших социальных сетях. Будет интересно увидеть, насколько вы там наотгадывали, дорогие. Давайте как-то разнообразим свой трудовой рабочий день вместе с первым областным. У нас впереди Виагра, а также Сан-Суси, другие новости, а прямо сейчас расскажу о погоде. Ага, внимание! По данным сайта rp5.ru, сегодня, 13 мая, на территории Сахалинской области следующая погода. В Ахе без осадков, здесь температура до плюс 4 градусов. В Тымовском временами осадки до 9 выше 0, в Смирных без осадков до плюс 12. В Углегорске и Тамари до 6 градусов тепла, в Чехове без осадков до плюс 7, в Невельске и Хомске до 10 градусов тепла. В Северокурильске сегодня ожидаются осадки до плюс 3, в Курильске временами дождь и до 10 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня... 13 мая погода ожидается без осадков. Столбики термометра поднимутся в течение дня до отметки плюс 11, плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный от 6 до 10 метров в секунду. Термометр за окном нам показывает плюс 10 градусов.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Sweet Harmony. Это Сан Суси в эфире Первого областного. Движемся вперед. Время сахалинское 12 часов 30 минут. А это важный знак для того, чтобы отложить все дела и послушать новости. Только другие новости. О чем пойдет разговор, узнаем прямо сейчас.
1: Другие новости.
0: Нам об этом расскажет Анна Гладырь, которая уже в студии. Добрый день.
2: Всем здравствуйте. Дружба с руководителем звучит как будто бы выгодно. Но оказывается, это вам кажется на первый взгляд.
0: Аж подавился, заманчиво звучит.
2: Рабочие отношения устроены чуть-чуть хитрее. За кажущимися бонусами прячется счет. Размываются границы, приходится платить личным комфортом. Психологи рассказали, выгодно ли дружить с руководством. Об этом поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
0: Так, пишем методички. Поехали.
2: Что ты так хитро смотришь? Невыгодно, сказали же. Что ты так?
0: Давайте подробности, я для себя решу, выгодно или нет.
2: В общем, дружба с начальством. Чаще всего сотрудник в таких отношениях превращается в удобного подчиненного, который не может отказаться выполнять лишнюю просьбу. Начальник, например, звонит после окончания рабочего дня, просит подменить коллегу или не замечать какой-то промах. Сказать «нет» уже становится неловко. Ну вы же друзья. А если все-таки откажешь, то реакция будет болезненнее не как на деловой отказ, а как на личное предательство. По словам специалистов, для компании главный риск такой дружбы – это потеря справедливости. Фаворитизм может не афишироваться, но и коллеги его тоже будут чувствовать.
0: Одному выгодно, другому нет. Хорошо, едем дальше.
2: Еще специалисты предупредили о таком риске, когда дружба начальника с подчиненным рушится, вернуться к рабочим отношениям почти невозможно, потому что психологические границы уже стерты, любое замечание воспринимается в штыки, и согласно статистике, в этом случае чаще всего уходит один из дуэта. И как вы догадываетесь, это не руководитель. При этом эксперты отмечают, что выстроить дружеские отношения без последствий можно, но при жестком разделении ролей. Границы должны быть прозрачными. Рабочие вопросы в рабочее время и никаких секретов от команды. Руководитель должен оставаться авторитетом, а не приятелем по бару, иначе карьерные бонусы оборачиваются эмоциональной зависимостью, и цена оказывается выше выгоды.
0: Но вот эти вот выстраивания границ, да, рабочие на работе, а не рабочие не на работе, это очень сложно, это большой труд.
2: А
0: и очень
2: семьи,
0: хорошо.
2: А как семьи, когда кто-то из партнеров начальник, а кто-то руководитель?
0: До свидания вообще
2: вот,
0: сразу.
2: Вот, никакого борща нагрубил, потому что на совещании.
0: Берегитесь, друзья.
2: Звучит заманчиво. Новые манипуляции подъехали. На этом все, друзья. Дружите без какой-либо выгоды, потому что вы же знаете, что дружба – это дело безвозмездное. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: их работа. Hate Me в эфире Первого областного. Внимание, друзья, ученые, они работают, они анализировали, да вы анализировали данные 33 стран и пришли к следующему неутешительному для нас с вами выводу. Чем больше человек работает, то есть пашет, тем выше у него риск растолстеть, а все из-за хронического стресса, заедания нервов и постоянной усталости, из-за которой уже нет сил ни на спорт, ни на нормальную личную жизнь. Восьмичасовой рабочий день превращается в идеальную формулу для лишнего веса. И вот они поговаривают, эти самые ученые, когда у людей более сбалансированная жизнь, у них и, собственно, жизнь улучшается. И качество, и они худышечки, стройняшечки. Поэтому, внимание, руководители, давайте какие-то послабления своим сотрудникам. Пускай они порадуются. А, как говорится, смех, радость, улыбки, они вообще, в принципе, организм держат в тонусе, но еще и вот от лишнего веса избавляют. Давайте вместе избавляться от лишнего веса, вместе с музыкой от Первого областного. У нас совсем скоро в рубрике «Легенда Линда», а еще появится Алексей Воробьев и Риана, а прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. Нет, на завтра не расскажу, расскажу на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 13 мая, на территории Сахалинской области следующая погода. В Александровске-Сахалинском временами осадки до плюс 6. В Ногликах без существенных осадков до 4 градусов тепла. В Поронайске и Красногорске без осадков до плюс 8. В Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. В Макарове до 7, в Долинске до 9 градусов тепла. В Охотском термометр покажет до 5 выше 0, в Корсакове до 7, в Аниве до 12 со знаком плюс. В Малокурильском без существенных осадков. Здесь температура составит до 14 градусов тепла. В Южно-Курильске временами дождь и до 6 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня, 13 мая, погода ожидается без осадков. Столбики термометра поднимутся до отметок плюс 11, плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный от 6 до 10 метров в секунду. Сейчас за окном термометр показывает плюс 11 градусов.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
4: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
5: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
6: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: А в «Миле Джойс» есть...

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Это история от Алексея Воробьева и методичка, как говорить слова «Я тебя люблю». Говорите их чаще своим близким, дорогим, родным людям. И тогда вы увидите на лице своего собеседника улыбку. Друзья, люблю вас. Пускай у вас будет хорошее настроение, улыбайтесь. Погода, ну вот она вроде бы и неплохая. Солнышко светит, но достаточно прохладно. Это нас не останавливает. Уже через 10 минут мы с вами перейдем в режим сохранения энергии. И там впереди обеденный перерыв. Обязательно прогуляться, подышать свежим воздухом. Вот это вы прям обязательно сделайте. И настроение вам поправит. И в целом отвлечетесь от дел рабочих. Радио АСТВ продолжает радовать плейлистом сегодняшнего дня. Риана, а также топик София Назу и их работа Away до конца этого музыкального часа. Работаем, но не забываем улыбаться.
1: Весна на АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Может, уйду и не вернусь, но навсегда останусь в памяти, плачет душа. Да ну и пусть, любите.

0: Красивая история от Арилены Ары Нитори в эфире Первого областного. В завершение этого музыкального часа бодрым шагом движемся, товарищи, к обеденному перерыву. На Сахалине и Курилах 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Но прежде о главных событиях этого часа. В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Качество ямочного ремонта проверили в нескольких районах на юге острова. На Сахалине предотвратили лесной пожар. Сахалин попал в список регионов, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Качество ямочного ремонта дорог проверили в Хомске, а не в Видолинске и Корсакове. По информации областного Минтранса, в Хомском районе выявили отклонение от нормы при замерах отремонтированных участков и нарушения при подготовке места производства работ. В Долинском районе зафиксировали аналогичные нарушения, а также факт недостаточного нанесения битумного вяжущего для подгрунтовки карты перед укладкой асфальта. Подрядчикам выдали предписание об устранении выявленных нарушений. На Сахалине предотвратили лесной пожар. Сухая трава 12 мая загорелась на берегу реки Очепухи в районе Лесного. К моменту прибытия огнеборцев пламя распространилось на площади в 280 квадратных метров и уже приблизилось к опушке леса. Благодаря оперативным действиям угроза была устранена. Сахалин попал в список эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту регионов. Это территории, где существует повышенный риск заражения этой болезнью. В таких субъектах рекомендуется проводить вакцинацию. Это самая эффективная мера защиты, отметили в Роспотребнадзоре. Жителям также рекомендуют не забывать об индивидуальной защите, использовать репелленты и носить специальную защитную одежду. Сахалинцев приглашают на традиционный субботник на берегу Лютаги, организованный рыболовным клубом. Присоединиться к уборке можно будет 16 мая, начало в 11 часов. Местом сбора станет мост через Лютагу в районе Артека. С собой участникам необходимо взять перчатки, мешки для мусора, сапоги, а также дождевик на случай осадков. Организаторы обещают активистам горячий чай с печеньем, также на месте можно будет обсудить рыбалку.

0: захочу, так и завяжу. А тем временем одна доза сменяла другую, посыпались проблемы в семье и на работе. И выбраться из этой ямы было очень непросто. Я попробовал, и пока у меня все получается.
1: Желающим отказаться от наркотиков окажут помощь в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Время сахалинское, 13:05. Всем доброго дня, дорогие. Приятного аппетита. Обеденный перерыв официально начался. Это значит, что надо перекусить, скушать чего-нибудь вкусненького. Я сегодня без обеда, но чего-нибудь съел. Если вы тоже без обеда и у вас есть возможность выйти до ближайшего магазина, кафешки или какой-нибудь кондитерской, кондитерского магазинчика, обязательно это сделайте, добегите, порадуйте себя чем-то приятным и очень вкусным. Потому что, ну вот, допустим, какая-нибудь сладкая пироженка, она поднимает настроение, это абсолютно точно доказано. Кофе, он ускоряет ваш метаболизм и разгоняет ваше состояние до рабочего. Посему выпьете чашечку кофе, чего и вам желаю. Паскаль Летаблан, Мираби Амазеви, а также слайдер магниты Мирави, а это все разные люди, в нашем эфире, плейлист нашей среды. Продолжаем слушать и держаться вместе. Всем доброго дня и легкой среды.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но по

0: Здесь Чарли Пуф. Да, раз-раз, это хардбас. Работа Attention от этого исполнителя в эфире Первого областного. Ну что, друзья, продолжаем. И помните новость, которая разлетелась многомиллионными тиражами в Японии? Научились выращивать зубы с нуля, невзирая на то, что ваши молочные выпали, ваши основные, да, постоянные зубы выпали. Так вот, на месте этих зубов японцы научились выращивать еще один комплект. Но наши сыровары пошли дальше. Нет, зубы они не выращивают, они выращивают сыр для молодости. Его разработали здесь, у нас, в России. В состав сыра чеддер и сыра с белой плесенью добавили несколько веществ: астаксантин, ресвератрол и пуэрарин. Эти вещества защищают наш организм от старения и воспаления, а также снижают риски деменции, болезни сердца и диабета. И вот говорят, что 20-40 граммов такого сыра в день достаточно. Себестоимость производства таких сыров составит всего 700 рублей за килограмм. Согласитесь, очень демократичная цена. Ждем, в общем, в наших магазинах это самое зелье молодости, вечной и красоты. И с удовольствием будем этот сырочек употреблять на завтрак, обед и ужин. Как говорится, побольше молодости и красоты. Мы с вами движемся дальше. И мне кажется, самое время узнать о погоде на сегодняшний день в городах нашей с вами Сахалинской области. Если вы готовы, мы тоже готовы. Давайте поехали. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 13 мая, в Ахе погода ожидается без осадков до плюс 4 градусов, в Тымовском временами осадки до 9 выше 0, в Смирных без осадков до плюс 12, в Углегорске и Тамари до 6 градусов тепла, в Чехове до 7 выше 0, в Невельске и Хомске до плюс 10. В Северокурильске ожидаются осадки до плюс 3 градусов, в Курильске временами дождь и до 10 градусов тепла. В Южно-Сахалинске у нас с вами сегодня погода без осадков, столбики термометра в течение дня поднимутся до отметки плюс 11, плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный от 6 до 10 метров в секунду. За окном у нас с вами сейчас плюс 12 градусов.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч. Квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
5: Каждый житель Сахалинской области образует за год в среднем около 400 килограммов твердых коммунальных отходов. На сортировку направляется около 38% от общего количества отходов, на утилизацию около 2%. Остальное захламляет и отравляет планету. Образование отходов можно сократить благодаря ответственному подходу граждан. Ходите в магазин с многоразовой сумкой, не берите лишние пакеты или используйте их повторно. Выбирайте товары в упаковке, которую можно переработать. Не пользуйтесь одноразовой посудой. Подумайте, как продлить жизнь старых вещей или отдайте их тем, кому они могут пригодиться. Сортируйте отходы и сдавайте их в переработку. Научите этим простым правилам детей.
6: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
7: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Здесь в эфире первого областного Айола, их работа «Хамай». Ну что, мы с вами движемся дальше. Совсем забыл, друзья, вам напомнить, что без подарков мы вас не оставим сегодня. И, конечно, два пригласительных билета на концерт певца Джонни разыграем обязательно. Когда это случится, никому не известно. Поэтому следим внимательно и ловим специальный звуковой сигнал. Давайте для того, чтобы вы понимали, когда нужно звонить, специальный звуковой сигнал у нас выглядит следующим образом.
1: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
2: Выиграй прямо сейчас на концерт два билета.
0: И это был образец, дорогие друзья. Вот так выглядит этот звуковой сигнал. Если вы его услышали в эфире Первого областного, не теряя времени, набираете телефон прямого эфира 49-15-05, код города 42-42, дозванивайтесь, и мы вам вручаем, собственно, эти два билета на концерт Джонни, который пройдет 25 мая во Дворце спорта «Кристалл». Возрастное ограничение 12+. Желаю удачи, держите ушки на макушке и следите внимательно за эфиром Первого областного. Мы движемся дальше. Уже совсем скоро расскажу о погоде на завтра.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

в наших динамиках Сергей Арутюнов и Астера. Их совместная работа «Лететь». Мы с вами летим только вперед, ни шагу назад. У нас с вами на календаре 13 мая 2026 год. 13 часов 39 минут на Сахалине и Курилах. И мы с вами прямо сейчас узнаем о погоде на завтра.

0: Ну что, о погоде на завтра, 14 мая, по данным сайта rp5.ru. 14 мая на Сахалине погода преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском до 12 градусов тепла, в Ногликах и Малокурильском до 10 выше 0. В Поронайске и Южно-Курильске до плюс 5. В Красногорске до 7 выше нулевой отметки, в Макарове и Охотском до 9 градусов тепла. В Долинске до плюс 14, в Корсакове и Аниве до плюс 6. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Столбики термометра в темное время суток покажут около 0 градусов. Завтра днем 14 мая в областном центре погода ожидается без осадков. В течение дня воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса, инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Нордберг и мобил-сервис. Все в одном месте. Куркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55.
1: Реклама.
2: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Сколько стоит шашлык?
5: Всего 389 рублей за килограмм.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Вот планы на завтра. Движемся вперед. Ребята, полезные новости. Я считаю, что вот этот гаджет, о котором я сейчас расскажу, просто необходимо будет приобрести каждому. Xiaomi выпустила массажер для глаз с подогревом. Это умная маска, называется Mijia Smart Message Eye Mask. Устройство полностью блокирует внешний свет, не давит на лицо и массирует область вокруг глаз специальными вибромоторчиками, чтобы снять нагрузку после экранов. Вот эта маска, она очень легкая, весит всего 100 граммов и работает без аккумулятора вообще. Цена вопроса на самом деле небольшая, около 2500 рублей, и мне кажется, что это единственное, что спасет нас после чтения новостей, работы, отчетов и прочих чатов в конце тяжелого и сложного рабочего дня. Мы с вами продолжаем крепиться. Вторая половина нашего трудового не за горами, буквально 10 минут осталось до начала. Arctica Asti, Coldplay и Нечаев до конца этого музыкального часа. Движемся дальше вместе с Радио АСТВ.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: И это настоящий карнавал от Рики Мартина, Living La Vida Loca. В завершении этого музыкального часа мы с вами движемся вперед. Дальше в том же ритме, в том же темпе, с теми же движениями продолжаем. На Сахалине и Курилах, 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И традиционно, информационно начинаем этот час. В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Губернатор проверил ход капитального ремонта проспекта Мира. У южного побережья Сахалина увеличились запасы тихоокеанской сельди. Жители областного центра жалуются на нерадивых автомобилистов возле центральной поликлиники. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход капитального ремонта проспекта Мира на участке от улицы Украинской до Пионерской. Месяц назад подрядчик допустил отставание от графика. После этого темпы работ по поручению главы региона ускорили. На объекте в смену трудится около 40 рабочих и порядка 25 единиц техники. Здесь активно меняют инженерные сети, ведут устройство ливневой канализации, подготовку основания к асфальтированию по западной стороне улицы. Особое внимание мосту через реку Юновку. Сейчас здесь ведется установка новых свай. В июне дорожники должны выйти плановые сроки, а в сентябре открыть капитально отремонтированный участок для движения. У южного побережья Сахалина увеличились запасы тихоокеанской сельди. Рост объемов вылова фиксируют ежегодно. Специалисты в НИРО сообщают, что основной промысел ведется в период нерестовых подходов рыбы к побережью в заливе Анива у юго-востока острова и в заливе Терпения. На этой акватории за 10 лет размер улова увеличился более чем в 10 раз. При этом в 2026 году темп добычи уже превышает аналогичный показатель за предыдущие годы. При сохранении таких результатов ожидается очередной рекорд вылова сельди в текущем столетии. Жители областного центра жалуются на нерадивых автомобилистов возле центральной поликлиники. Из-за нехватки парковочных мест утром 13 мая машинами здесь оказался заставлен весь тротуар. Напомню, правилами дорожного движения парковаться на тротуарах запрещено. Нарушители могут попасть под административную ответственность. Им грозит штраф в размере 1000 рублей. Встреча «Солдатская поляна», посвященная Дню Победы, состоялась в конгресс-холле столицы. Мероприятие объединило тех, кто ковал победу в 40-х, и тех, кто защищает Родину сегодня. К гостям обратился губернатор Валерий Лимаренко. Также к поздравлениям присоединился депутат Госдумы Георгий Карлов. Он отметил, что на законодательном уровне сейчас делается все, чтобы защитники Отечества чувствовали поддержку государства. В частности, речь идет о льготах, новых социальных гарантиях и подобных мероприятиях. Депутат подчеркнул, что День Победы – это праздник, который дал стране будущее. И сегодня оно дает уверенность в завтрашнем дне. Житель Екатеринбурга пошел в бар, очнулся в 6 утра в вагоне с углем. Состав направлялся в Тюмень.

клиентов. Заходи на сайт мойбизнес65.ру, выбирай вкладку «Мероприятия» и записывайся на обучение. Реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Радио АЭС ТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 14.06, это первое областное. Всем добрый день, дорогие. Ну что, продолжаем с вами работать. Вторая половина трудового дня началась. И где-то я читал исследования и, собственно, опросы. Вот вся самая сложная работа, вся самая объемная работа почему-то всегда приходится на первую половину. И я надеюсь, что вы с этой сложной и объемной работой справились. И вот сейчас завершение трудового дня пролетит как один миг. Самое главное — быть вместе. Самое главное быть настроенным чуточку позитивно, да, можно с коллегами пошутить, что-то обсудить, какие-то новости, какие-то вещи, которые не касаются трудового процесса. Хотя и над этим самым трудовым процессом тоже можно пошутить. Я вам желаю скорейшего завершения трудового, и пускай у вас все получается с первой попытки, все ваши отчеты, все ваши дела и прочие доблести закончатся очень-очень быстро. Мы продолжаем слушать музыку, полезную информацию получать в этом часе программы «На старте». Спортивные новости на 30-й минуте с Владимиром Литвиновым. Дождемся обязательно. Конечно же, расскажу о погоде в городах Сахалинской области на 20-й и 40-й минуте часа. Ну и не забывайте про приятные подарки от радио АСТВ. Ну и Жень Трофимов, Джей-Зи, Авичи и Минелли прямо сейчас. Всем доброго дня и пускай все получается.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: Снова Jay-Z и Alicia Keys, их работа Empire State of Mind. Ну что, мы с вами, дорогие, продолжаем. И время сахалинское 14.18. И был какой-то специальный звуковой сигнал. И, конечно же, атаковали нашу телефонную линию. Телефон прямого эфира 49.15.05. Но первой, самой проворной была Светлана. Светлана, добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите мне, пожалуйста, как вам получилось и удалось растолкать всех локтями и дозвониться первой?
1: Честно, прям телефон был под рукой.
0: И вот вы прям с первого раза?
1: Да, сразу. Прям гудки, да.
0: Так, хорошо, Светлана, расскажите, пожалуйста, кого... Вы сами пойдете на концерт?
1: Конечно.
0: Кого вы возьмете с собой в пару, чтобы послушать песни Джонни и попеть,
1: сестру,
0: конечно?
1: Сестру, конечно.
0: Конечно, сестру. Ну тогда, Светлана, мы вас поздравляем, вам аплодисменты. Наше поздравление.
1: Спасибо.
0: Мы с вами встречаемся 25 мая во Дворце спорта «Кристалл» на концерте Джонни. Подучите обязательно песенки. Знаете его репертуар?
1: Да, конечно, знаю. Да.
0: Но подучить нужно или нет?
1: Нет.
0: Максимально уверена, Свечка, наше поздравление вам, еще раз аплодисменты, хорошего дня, пускай у вас все сегодня получается. Ну и 25 мая во Дворце спорта «Кристалл» встречаемся на концерте Джонни, возрастное ограничение 12+. У вас тоже, дорогие, будет возможность забрать эти билеты. Главное, слушать внимательно радио АСТВ, и будет вам счастье. Мы перемещаемся дальше, и у нас с вами прогноз от синоптиков на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, в Ахе ожидается погода без осадков до 9 градусов тепла, в Тымовском и Смирных до 15 выше 0, в Углегорске, Невельске и Хомске до плюс 9 также. В Томари и Курильске без осадков до плюс 8, в Чехове до плюс 7 градусов, в Северокурильске ожидаются, правда, осадки, и здесь до 4 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометра покажут около 0 градусов, завтра днем, 14 мая, в областном центре погода без осадков. Воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Бесь, тебе никогда.
2: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
5: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Окорочка куриная и домоседка «Мякоть» 449,95 за 1 килограмм. Соус «Хайнц» в ассортименте 139,95 за 200 грамм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Что вам так и не удалось сделать на майских праздниках, а очень хотелось?
2: Так и не удалось поспать хоть раз до 8 утра. Сами понимаете, муж, дети. Мне казалось, что даже в будние дни можно выспаться лучше, чем в выходные.
1: Почему люди так много хотят есть и так рано в выходной день?
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: 14 часов 33 минуты на Сахалине. Как и обещал, спортивные новости. Владимир Литвинов в студии. Добрый день.
2: Добрый день, бодрый день, друзья. Физкульт-привет всем. Салют, Илья. Слушайте в этом выпуске. В континентальной хоккейной лиге назвали номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. Баскетболисты ЦСКА проиграли в первом матче полуфинальной серии единой лиги. Трое россиян вышли в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Риме. Мадридский Реал договорился о назначении Жозе Мауриньо на пост главного тренера команды.
0: На старте.
2: Итак, пресс-служба континентальной хоккейной лиги накануне объявила имена претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. Золотая клюшка. За награду поборются лидер «Металлурга» Владимир Ткачев, капитан «Авангарда» Дамир Шарибзянов и нападающий «Минского Динамо» Сэм Энос. Обладатель приза «Золотая клюшка» определится голосованием главных тренеров клубов лиги. Ткачев, который перешел в «Металлург» в межсезонье, по итогам регулярного чемпионата стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды, набрав 71 балл. У Шарибзянова 67 очков, а у Эноса 89. Лауреат будет объявлен 28 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ. Баскетболисты ЦСКА уступили краснодарскому «Локомотиву Кубань» в первом матче полуфинальной серии единой лиги ВТБ. Встреча, которая проходила в Москве, завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 97-88. В составе московской команды отличился американский форвард Антониус Кливленд, набравший 14 очков. У гостей 20 баллов набрал катарский центровой Ален Хаджибегович. 19 баллов в активе российского баскетболиста Всеволода Ищенко. Следующий матч в этой серии состоится завтра, также на площадке армейцев. Трое россиян вышли в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Риме. Девятая ракетка мира Даниил Медведев в четвертом круге уверенно победил аргентинца Тьяго Агустино Тиранте со счетом 6-3, 6-2. Его следующим соперником станет испанец Мартин Лаландус. Андрей Рублев переиграл Николоза Басилашвили из Грузии 3-6, 7-6, 6-2 и за выход в полуфинал сразится с первой ракеткой мира итальянцем Яником Синером. Карен Хачанов нанес поражение хорвату Дину Пржимичу 6-1, 7-6. В четвертьфинале ему будет противостоять норвежец Каспер Руд. На женском турнире столицы Испании и столицы Италии борьбу завершила наша Мира Андреева, которая в поединке 1-4 финала уступила четвертому номеру мирового рейтинга американке Кори Гауф со счетом 6-4, 2-6, 4-6. Мадридский Реал договорился о назначении Жозе Мауриньо на пост главного тренера команды. Стороны достигли соглашения, сделка полностью закрыта. Официально об этом будет объявлено на следующей неделе. Напомню, что ранее Мауриньо возглавлял Реал с 2010 по 2013 год. С мадридским клубом португалец выигрывал чемпионат Испании, а также кубок и суперкубок страны. Сейчас Мауриньо тренирует лиссабонскую Бенфику. В настоящий момент Реал возглавляет Альваро Арбелоа. 10 мая сливочные в матче 35-го тура чемпионата Испании в гостях 0-2 проиграли Барселоне, которая набрала 91 очко и досрочно завоевала золото национального первенства. Реал отстает на 14 очков и уже не сможет догнать соперника за три оставшихся матча. Президент Реала Флорентино Перес не стал комментировать информацию о возможном возвращении Жозе Мауриньо на пост главного тренера королевского клуба. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: 24 на 7. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Привыкла жить одним тобой.

0: Первого областного. Особая любовь у футбольных фанатов к этой исполнительнице. Мы же с вами движемся вперед, и особую любовь мы испытываем к нашей сахалинской погоде. Какой она будет завтра, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на Сахалине погода преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском до 12 градусов тепла. В Ногликах и Малокурильском до 10 выше 0. В Поронайске и Южно-Курильске до плюс 5 градусов. В Красногорске до 7 выше нулевой отметки, в Макарове и Охотском до плюс 9, в Долинске до плюс 14 градусов, в Корсакове и Аниве до 6 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометра покажут около 0 градусов. Завтра днем, 14 мая, в областном центре погода без осадков также и температура от 12 до 14 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
6: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Легенда на радио АСТВ.

0: Это Мелисса и Тома, их работа «I'm Alone» в эфире Первого областного. 14 часов 50 минут в Южно-Сахалинске. И пора бы нам с вами, дорогие, пробежаться по дорогам города, посмотреть, как у нас дорожная обстановка. Ну и давайте начнем с восточной части нашего города. Улица Комсомольская. При движении на север медленно движутся автомобили от улицы Тихоокеанской до перекрестка с Коммунистическим проспектом. Здесь, как указывает нам сервис Яндекс.Пробки, дорожные работы. Пробка из-за покраски у пешеходных переходов. Кстати говоря, да, будьте внимательны. Было дано указание в часы пик избегать, да, вот этих вот дорожных работ по обновлению разметки, но тем не менее где-то да случается замедленное движение, будьте, пожалуйста, осторожны. Где еще медленно движутся машины? От Тихоокеанской до перекрестка с улицей Хабаровской медленно автомобили движутся по проспекту Мира в северном направлении также. Сегодня чего-то северное направление у нас с вами страдает. Проспект Победы, перекресток проспекта Победы и проспекта Мира также здесь неспешно движутся автомобили в обоих направлениях, в северном и в южном. Будьте, пожалуйста, и здесь внимательны. И улица Ленина, также медленно движутся автомобили от магазина «Любитель» до перекрестка с проспектом Победы. В целом, дорожная ситуация на данный момент достаточно спокойная. И, дорогие друзья, хотим напомнить вам о рисках, связанных с управлением индивидуальными средствами мобильности. И настоятельно рекомендуем следовать правилам безопасности езды на самокатах и велосипедах. Перед началом езды, конечно, нужно адекватно оценивать дорожную обстановку, не передвигаться со скоростью, значительно превышающей скорость пешеходов. Дорогие друзья, старайтесь, пожалуйста, выбирать участки для передвижения, наиболее свободные от пешеходов и автотранспорта. Для этого у нас в городе есть специальные велодорожки. Исключите пользование электросамокатами вдвоем, особенно с маленькими детьми, сплошь и рядом. Я наблюдаю такую картину. Не управляйте самокатом, велосипедом и другим средством индивидуального перемещения в алкогольном опьянении. Используйте защитное снаряжение, а также не передвигайтесь на электросамокатах по проезжей части. Водители, во-первых, могут не заметить вас, во-вторых, это грубое нарушение правил дорожного движения, в том числе и движение по левой полосе. Буквально вчера об этом я говорил. Не оставляйте, пожалуйста, маленьких детей без присмотра, когда они катаются на велосипедах и самокатах. И на чем бы вы ни передвигались, друзья, не забывайте об уважении к остальным участникам дорожного движения и пешеходам. Будьте, пожалуйста, аккуратны, осмотрительны и берегите себя на дорогах.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка «Ариэль», дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТБ. Первое.

0: Один день Татьяны Булановой, один день ваша, один день наш. В эфире Первого областного движемся с вами вперед и начинаем следующий музыкальный час. На Сахалине и Курилах 3 часа дня.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И об актуальных событиях к этому часу в студии Анна Гладырь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организуют приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером. Также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах. Качество ямочного ремонта дорог проверили в нескольких районах. Районах на юге острова. В Южно-Сахалинске обустраивают пешеходные подходы к остановочному пункту «Агролицей». Акция «Сад памяти» пройдет на Сахалине 15 мая. Качество ямочного ремонта дорог проверили специалисты Сахдор-мониторинга в Хомске, Аниве, Долинске и Корсакове. По информации областного Минтранса, в Хомском районе выявили отклонение от нормы при замерах отремонтированных участков и нарушения при подготовке места производства работ. В Долинском районе зафиксировали аналогичные нарушения, а также факт недостаточного количества смеси, нанесенной перед укладкой асфальта. Подрядчикам выдали предписание об устранении выявленных нарушений. В Южно-Сахалинске обустраивают пешеходные подходы к новому остановочному пункту «Агролицей» в Новоалександровске. Ранее здесь установили современную пассажирскую платформу из композитных материалов с противоскользящим покрытием. С наступлением тепла подрядчик приступил к отсыпке пешеходной дорожки. Завершить работы по обустройству остановочного пункта планируется к началу учебного года. Два молодежных клуба полностью обновят к осени в Южно-Сахалинске. В Альтаире, расположенном по проспекту Мира, выполнят ремонт помещений. Также здесь появится звукозаписывающая студия, медиа-центр, фото и театральные мастерские. Ремонт также ждет семейное пространство «Классно вместе» на улице Емельянова. Как отметили в мэрии, в этом клубе проводятся мероприятия в рамках регионального проекта «Счастливое материнство». Областное агентство лесного и охотничьего хозяйства приглашает жителей региона принять участие в международной акции «Сад памяти». Она пройдет 15 мая в районе Мицулевки. Здесь планируют высадить более 3000 саженцев лиственницы. Сбор в полдень начнется на остановке у оленей и экофермы. До места высадки участников доставят на специальных вахтовках. Напомню, цель международной акции – создание живых памятников каждому из 27 миллионов советских граждан, погибших в Великой Отечественной войне. В Китае выпустили первый в мире пилотируемый робот-трансформер. Его рост вдвое больше роста взрослого человека. Весит робот около 500 килограммов. Трансформер способен передвигаться как на двух, так и на четырех конечностях, в том числе вывернувшись на спину. Внутри его корпуса есть специальное кресло для пилота, оснащенное ремнями безопасности. Во время презентации разработчики показали, как робот по команде рушит стену из строительных блоков одним ударом руки. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске небольшая облачность, 15 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Доброго дня, дорогие. 15.06, время Сахалинское. И знаете, мне кажется, самое время сделать небольшой перерывчик, пообщаться вместе с нами посредством нашего телеграм-канала Радио АСТВ. И мы с нашей редакцией, с нашими ребятами задумались вот о чем. Вот как вы думаете, какая песня идеально описывает нашу сахалинскую погоду? Ну вот, например, мы вспомнили пару строчек. Наши варианты следующие. «Ветер с моря дул», есть такое. Да и «На небе тучи», это тоже про нас. И «Холодно-холодно, но ничего». Помните такую песню? Вот это тоже про сахалинскую погоду. Какие у вас есть варианты? Вот какая песня, на ваш взгляд, описывает нашу сахалинскую погоду вот наиболее точно? Свои варианты оставляйте в комментарии под постом в нашем телеграм-канале Радио АСТВ. Если вариантики будут, обязательно их зачитаю там на 20-й и на 40-й минуте часа. Пообщаемся. Давайте немножечко сделаем такой интерактивщик, разомнемся. О погоде расскажу также на 20 и 40 минуте часа. Еще в 15.30 другие новости узнаем обязательно, о чем пойдет речь. Ну и, конечно же, нас сопровождает плейлист сегодняшнего дня, сегодняшней среды. Алекс Гаудино, Линкин Парк, Анна Асти. И прямо сейчас в ваших колонках Дэн Беллен, его работа «До утра». Всем доброго дня, и пускай он проходит очень легко.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Алекс Гаудино, его работа Destination Calabria. На самом деле это один из главных танцевальных гимнов 2000-х годов, и это считается идеальным мэшапом. Трек состоит из двух абсолютно разных песен 2003 года. Инструментальная часть с саксофоном взята из трека Calabria датского диджея Runner K, и вокальная партия принадлежит американской певице Crystal Waters из песни Destination Unknown, и сказал чисто по-русски Unknown. И вот когда Алекс Гаудино соединил эти два трека, получился вот этот самый танцевальный хит, который мы с вами знаем абсолютно каждую его нотку. И честно, я даже ножкой тут в студии пританцовывал. Желаю вам такого же настроения. И еще наше настроение, конечно, зависит от сахалинской погоды. Какое оно будет завтра, узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области погода преимущественно без осадков. В Охе до 9 градусов тепла, в Тымовском и Смирных до 15 выше 0, в Углегорске, Невельске и Хомске также до 9 градусов. В Тамарии и Курильске без осадков до плюс 8, в Чехове до плюс 7 градусов, в Северокурильске до 4 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и термометр покажет около 0 градусов. Завтра днем, 14 мая, в областном центре погода также без осадков, и воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8 42 42 28 27 28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: А у меня со вкусом клубники.
4: А у меня манго.
5: А я купила с ванилью.
6: Думаете, они говорят про конфеты? Теперь ваших детей травят со вкусом. Электронные сигареты – это смертельный бизнес. Научите детей не спонсировать смерть. Телефон областного наркологического диспансера 760-831.
7: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
8: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
10: А в Мили Джойс есть капельница.

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Как же зачем? Мы знаем ответ на этот вопрос. Зачем? Все для того, чтобы ипотеку подгасить. Вот и все. Это Feist Family в эфире Первого областного. Давайте к другим новостям, мы иначе начнем фантазировать на эту тему. Зачем?
1: Другие новости.
0: Тем более, что с Анной Гладарь мы придумали продолжение этой песни. Но нельзя. Нельзя.
2: Там 21+, извините, пожалуйста. А у нас у радиостанции 16+, ограничение. В общем, все мы знаем, что вызывает зависимость. Все эти
0: плохие
2: вещи
0: привычки
2: запрещены. Да. Тут еще недавно были новости о том, что людей с игровой зависимостью тоже будут оздоровлять в наркодиспансерах.
0: Оздоровлять, вот как это.
2: Оздоровлять, а как? Ну, лечить, как оздоровлять. Вот. Но скоро, я думаю, еще появится одна графа. Искусственный интеллект. Потому что в Италии зарегистрирован первый случай зависимости от ИИ.
0: Угу.
2: Восстание началось, как откуда не ждали, как говорится. Будем с подробностями разбираться в выпуске других новостей. Наш спонсор — сеть шинных центров Интера. Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах Интера. А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
1: Другие новости.
2: Первая пострадавшая, получившая зависимость от искусственного интеллекта, это 20-летняя девушка из Венецианского района, которая так звучит, как будто где-то под Корсаком.
0: Красиво.
2: Венецианский район, да. В общем, она полностью заменила живое общение разговорами с нейросетью. Этот бот давал девушке ответы, которые она желала услышать, создавал у нее иллюзию эмоциональной близости, безопасности. И в результате девушка перестала общаться с людьми и начала считать чат-бот своим единственным настоящим другом, да?
0: И в результате фляга свистанула.
2: Господи. Но доктора сравнили это состояние действительно с наркотической зависимостью. То есть у человека ломка буквально, если она не общается с искусственным интеллектом, и врачи считают этот случай первым в Италии, на мир не претендуют, и при этом прогнозируют рост числа подобных пациентов. И согласно данным Евростата, за прошлый год генеративный искусственный интеллект используют больше половины европейцев в возрасте от 16 до 24 лет. А этот показатель почти вдвое выше среднего уровня среди взрослого населения. Так что молодежь под угрозой. Но если вам кажется, что во взрослом возрасте новые друзья появляются примерно никогда,
0: для нас, да.
2: Да, то вам не кажется. Взрослая дружба официально стала таким редким жанром. Согласно данным одного из свежих социологических исследований, средний взрослый не заводил нового близкого друга примерно 6 лет. Это очень долго.
0: Я сейчас пытаюсь представить, когда я заводил друга. Я не могу посчитать.
2: Ну, я помню последние лет в 6, когда вот это детское непосредственно. Ей бы и сейчас так хотела, если честно. Просто подходишь. Так, мне подходит твой стиль общения. Давай дружить.
0: А
2: и все, и дружите.
0: А все, уже возраст не тот. Извините.
2: Надо попробовать, кстати. Тут два варианта. Либо меня увезут к зависимым людям.
0: Отдыхать.
2: Да, либо у меня появится новый друг. Но, в общем, это, конечно, такая узнаваемая взрослая драма. Раньше дружба считалась между там парами в университете или пойдем куда-нибудь вместе работы. А сейчас все держится на фразе «надо обязательно увидеться». И, естественно, никто никогда больше не видится. При этом специалисты снова напоминают, что социальные связи напрямую связаны с самочувствием и с качеством жизни, и с тем, насколько человек вообще чувствует себя вовлеченным в этот мир. Поэтому давайте дружить и не доводить друг друга до зависимости от искусственного интеллекта.
0: Буквально с другом детства тоже разговаривали недавно. Он говорит: давай увидимся, давай, надо выбрать время. Надо. На этом мы остановились, все.
2: У меня есть очень давняя подруга. Мы буквально вот с первых лет жизни, прям с первого года жизни мы с ней вместе. Знаешь, где мы виделись последний раз?
0: Где?
2: Я ее навещала в больнице.
0: Класс! В общем, вот берегите, друзья, себя и свою дружбу.
2: На этом все. Наш спонсор ООО «Сахопт», сеть шинных центров Интера.

0: Здесь в эфире первого областного «Мохито», их работа «Руки прочь». Мы с вами движемся вперед, и ручки вот они на столе, готовы взять листочек с заветным прогнозом от синоптиков на завтрашний день. И немножечко по спойлерю, завтра будет очень даже ничего. Какая погода в городах Сахалинской области будет 14 мая, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил-сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков до плюс 12 градусов, в Ногликах и Малокурильском до 10 выше 0, в Поронайске, а также в Южно-Курильске до плюс 5 градусов. В Красногорске столбики термометра поднимутся до 7 градусов тепла, в Макарове и Охотском до плюс 9, в Долинске до 14 выше нулевой отметки. В Корсакове и Аневе будет прохладнее, до плюс 6. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура около 0 градусов. Завтра днем, 14 мая, в областном центре осадков не ожидается, и температура воздуха составит от 12 до 14 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
3: Натуральная продукция от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
5: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», «Пятый этаж», «Территория Игромикс». Телефон 266-255.
6: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
7: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Сколько стоит шашлык?
10: Всего 389 рублей за килограмм.
11: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
12: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда. На радио АСТВ.

0: Бенни Бенасси и его работа Satisfaction в видении Дэвида Гетты в эфире Первого областного. Кстати говоря, этот сингл, выпущенный в 2003 году, стал главным мировым хитом электрохауса и визитной карточкой музыканта. А вот те голоса, которые звучат в треке, вот эти знаменитые голоса, не принадлежат живому человеку. Текст озвучен специальной программой для преобразования текста в речь от компании Apple. Музыканты использовали встроенные голоса, которых зовут Фред и Виктория. Ну и вообще, конечно, этот трек мгновенно захватил мировые хит-парады и добрался до второй строчки в главном общенациональном чарте Великобритании UK Single Chart. В эфире Первого областного мы знаем этот трек, он постоянно играет, и только что, я думаю, что вы немножечко подпрокачались. Продолжим слушать музыку и великолепный плейлист среды Мия Бойко, Линочка Ли и Джакон до конца этого музыкального часа. Всем желаю легкого и продуктивного рабочего дня, и пускай поскорее он закончится.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Вот такая вот игра слов. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что мы знаем. Это Джакон и Киллиана, их работа «Асфальт» в эфире Первого областного. Ну что, друзья, вот мое время, отведенное мне для общения с вами, подошло к завершению. Вот теперь точно на 2 дня уйду на выходные. Обещаю вам отдохнуть как следует и колесить по асфальту своими маленькими ножками. Дальше эстафетную палочку эфира принимает Игорь Орлов, который уже готов. Его надежные руки и громкий голос, я уверен, вас взбодрит. Закончите с ним работать, и припроводит он вас до вашего дома. Меня зовут Илья Обломов. Говорю спасибо большое вам, дорогие. Обязательно услышимся в эфире Первого областного. Пускай у вас все получается. Все, всем счастливо. До встречи. Пока.

0: Итак, друзья, на этой ноте мы вместе с вами двигаемся в следующий час. На Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Губернатор проверил ход капитального ремонта проспекта Мира. Выпускники смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля. Табличку с названием населенного пункта Корсакова заметили сахалинцы. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход капитального ремонта проспекта Мира на участке от улицы Украинской до Пионерской. Месяц назад подрядчик допустил отставание от графика. После этого темпы работ по поручению главы региона ускорили. На объекте в смену трудятся около 40 рабочих и порядка 25 единиц техники. Здесь активно меняют инженерные сети, ведут устройство ливневой канализации и подготовку основания к асфальтированию по западной стороне улицы. Особое внимание мосту через реку Уюновку. Сейчас здесь ведется установка новых свай. В июне дорожники должны выйти в плановые сроки, а в сентябре открыть капитально отремонтированный участок для движения. Выпускники смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Пройти еще один экзамен можно будет по любому предмету, включая русский язык, математику или дисциплину по выбору. Новые результаты будут учитывать при поступлении в вузы. Первоначальная оценка аннулируется, даже если она была выше. Добавлю, основной этап ЕГЭ в этом году начнется 1 июня. Встреча «Солдатская поляна», посвященная Дню Победы, состоялась в Конгресс-холле столицы. Мероприятие объединило тех, кто ковал победу в 40-х, и тех, кто защищает Родину сегодня. К гостям обратился губернатор Валерий Лимаренко. Также к поздравлениям присоединился депутат Госдумы Георгий Карлов. Он отметил, что на законодательном уровне сейчас делается все, чтобы защитники Отечества чувствовали поддержку государства. В частности, речь идет о льготах, новых социальных гарантиях и подобных мероприятиях. Депутат подчеркнул, что День Победы – это праздник, который дал стране будущее, и сегодня оно дает уверенность в завтрашнем дне. Табличка с названием населенного пункта Корсакова вызвала недоумение у сахалинцев. Ошибку на знаке внимательные островитяне заметили вдоль дороги недалеко от Чапаева. В администрации Корсаковского района сообщили, что указатель установили газовики после завершения работ по прокладке инженерных сетей к селу. При этом его наименование не было согласовано с мэрией. В ближайшее время знак исправят. Ученые нашли способ замедлять старение мышц. По их заявлению, улучшению тонуса и замедлению возрастных изменений мускулатуры способствует аминокислота, которая содержится в выдержанном экстракте чеснока. По данным исследователей, в народной медицине его применяют на протяжении столетий, однако его воздействие на клеточные механизмы только сейчас стало предметом детального изучения. Эксперименты на лабораторных мышах показали, что экстракт запускает цепь метаболических процессов, что стимулирует более эффективную работу мышц. И в завершении выпуска коротко о погоде. В Южно-Сахалинске солнечно, 14 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Всем привет, наше с вами весеннее настроение, друзья, продолжается, но на самом деле остаются считанные дни, мы почти дошли до экватора вот последнего весеннего календарного месяца, и в скором времени придется уже в летнюю кутерьму, так сказать, окунаться и как раз-таки планировать. Кто-то, возможно, в отпуск поедет, у кого-то также останется работа, но в любом случае будут выходные, в которые можно будет действительно заниматься какими-то интересными вещами, да, как минимум можно будет уже в скором времени, наверное, в шорт переодеться, в футболку и радоваться вот тому самому ультрафиолет, который нас окружает. Поэтому с этими мыслями рекомендую двигаться вперед по рабочему дню и, конечно же, заряжаться позитивом. Ну а музыка в этом плане должна только помочь. Мэри Гу с песней «Заново» прямо сейчас.

0: друзья, если этот будний день принес вам много хлопот, то, как в песне Бервульф, прямо сейчас нужно восставать из пепла к концу рабочего дня для того, чтобы как раз-таки немножко расслабиться и отдохнуть. Ну а что в плане погоды ожидает нас завтра, узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, 14 мая на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Углегорске, Невельске и Холмске столбик термометра укажет на плюс 9 градусов. В Тымовском и в Смирных воздух прогреется до 15. В Тамари, также Чехове и в Курильске ожидается 8 градусов выше 0. В Северокурильске возможны осадки, 4 градуса тепла. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью около 0 на термометре, днем плюс 14. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Колбаса СПК. Сервелат европейский. 189,95 за 380 грамм. Сок любимый в ассортименте. 99,95 за 1 литр.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Что вам так и не удалось сделать на майских праздниках, а очень хотелось?
2: Так и не удалось поспать хоть раз до 8 утра. Сами понимаете, муж, дети. Мне казалось, что даже в будние дни можно выспаться лучше, чем в выходные.
1: Почему люди так много хотят есть и так рано в выходной день?
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Другие новости.
1: Знаете, друзья, иногда природные явления не совсем природные, да, и бывают с творческой ноткой. Вот Анна Гладер сейчас подробнее расскажет.
2: Всем привет. Ну, тут, конечно, хорошо, наверное, что у нас в нашем сейсмоопасном регионе не проходят такие масштабные мероприятия, потому что вот в Греции произошло небольшое землетрясение, и виноваты в этом тяжелые металлы. Точнее, группа «Металлика», потому что 90 тысяч человек – это вам не шутки какие-то. Об этом расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август. Эстетика вашей улыбки». Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Итак, во время концерта американской рок-группы «Металлика» зафиксировали землетрясение в Афинах, потому что гостями Олимпийского стадиона, где происходил, собственно, концерт, стали около 80 тысяч человек, и 10 тысяч жителей и гостей города, ну, просто пришли к площадке. Сами понимаете, слышимость у концерта «Металлики» дай бог, поэтому можно было и бесплатно, собственно, сходить.
1: Рядом постоять, да, и послушать.
2: Ну и, как говорится, причина тряски, объяснитесь. Но по данным Афинского геодинамического института, музыка и танцы зрителей вызвали микросейсмические колебания, которые, собственно, зафиксировали. Но, кстати, это не первый раз, они такие трясюны-плясюны рецидивисты, вообще-то.
1: Как ты их любезно описала-то?
2: Ну а что делать? Потому что в прошлом мае у них был концерт у группы «Металлика» в Америке, в штате Вирджиния. И тоже они там вызвали землетрясение.
1: То есть это уже стабильность такая?
2: Да, это закономерность, я бы сказала. Раз в год в мае мы устраиваем что? Тряску. В общем, во время исполнения одной из песен, чуть-чуть поменьше там было посетителей, 60 тысяч. В Греции 80, тут 60. Но они тоже стали активно прыгать, что и вызвало землетрясение. Это подтвердила сейсмологическая обсерватория Virginia Tech. Пик подземных толчков совпал со временем начала исполнения вот одной из композиций. Но они не первые, как оказалось, потому что первой оказалась женщина. Поп-звезда Тейлор Свифт, у нее был концерт в 24-м году в Эдинбурге, в Шотландии, и там тоже зафиксировали небольшое землетрясение на трех концертах ее.
1: А почему ты чего-то подобного боишься на Сахалине? Вот.
2: У нас и так сейсмоопасный регион,
1: так, надо смотреть с позитивом. Вот представь, остров Сахалин оторвется, и мы сможем попутешествовать. Вот такой большой теплоход.
2: Куда мы
1: огромный
2: попутешествуем?
1: Ну, может быть, куда-нибудь, я не знаю, к берегам штатов прибьет.
2: Простите за мой пессимизм, но если остров Сахалин оторвется, то два пути.
1: Возможно, мы слепимся с Японией.
2: Присоединим, думаешь? Нет, давайте оставаться на своих местах, и если и вызывать волнение, то только душевные и приятные. На этом все. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King, Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Поркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском до плюс 12, в Ногликах и Малокурильском ожидается 10 градусов выше 0. В Поронайске и также в Южно-Курильске до плюс 5, в Красногорске, в Корсакове и в Аниве средняя температура составит 7 градусов выше 0. В Макарове и в Охотском 9 градусов тепла, в Долинске 14 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью около 0 на термометре, днем ожидается 14 градусов со знаком плюс, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.

0: Экозавод.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: В магазине «Квадратный метр» большое поступление керамогранита 120 на 60 сантиметров. Популярный размер по очень выгодной цене для ванной, кухни, прихожей, в коттедж, офис и квартиру. Выбирайте в магазине «Квадратный метр». Железнодорожная 166Б.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Сахалинское время 17:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладырь. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД медицины организуют приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. 8 человек погибли с начала года на дорогах Сахалина из-за превышения скорости. Сахалин попал в список регионов, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Регистрацию на форум «Острова» продлили до 18 мая. 8 человек погибли и 37 пострадали с начала года на дорогах Сахалина из-за превышения скорости. Как рассказали в областной госавтоинспекции, по этой причине в 2026 году произошло 34 серьезных ДТП. В ведомстве подчеркивают, что даже в хорошую погоду при превышении скорости увеличивается тормозной путь, снижается время на реакцию, возрастает риск потери управления. Последствия ДТП при этом становятся тяжелее. Госавтоинспекция напоминает, безопасная скорость – это не всегда разрешенная максимальная. Ее необходимо выбирать с учетом погоды, состояния дороги, видимости и дорожной обстановки. Подрядным организациям, которые занимаются обновлением дорожной разметки в Южно-Сахалинске, поручили проводить работы вне часов пиковой нагрузки. Соответствующие требования до подрядчиков довел Департамент общественной безопасности и контроля по поручению мэра Сергея Надсадина. Как отметили в администрации, выполнять работы следует с минимальными неудобствами для пешеходов и автомобилистов. Сахалин попал в список регионов, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Это территории, где существует повышенный риск заражения этой болезнью. В таких субъектах рекомендуется проводить вакцинацию. Это самая эффективная мера защиты, отметили в Роспотребнадзоре. Жителям также рекомендуют не забывать об индивидуальной защите, использовать репелленты и носить специальную защитную одежду. Регистрацию на форум «Острова» продлили до 18 мая включительно. Пройти процедуру можно на сайте «Молодежь России». Сам форум пройдет в Южно-Сахалинске с 10 по 16 августа. В лидерах по количеству заявок остаются Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург. Самые популярные направления – туризм и гостеприимство, искусственный интеллект и информационные технологии, креативная экономика и медицина. Ученые нашли способ замедлять старение мышц. По их заявлению, улучшению тонуса и замедлению возрастных изменений мускулатуры способствует аминокислота, которая содержится в выдержанном экстракте чеснока. По данным исследователей, в народной медицине его применяют на протяжении столетий, однако его воздействие на клеточные механизмы только сейчас стало предметом детального изучения. Эксперименты на лабораторных мышах показали, что экстракт запускает цепь метаболических процессов, что стимулирует более эффективную работу мышц. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске сейчас 12 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Сегодня календарь явно указывает на 13 мая, друзья, и из праздников, о которых нам говорят всевозможные источники, ну, есть сегодня, естественно, такой серьезный праздник, это День Черноморского флота ВМФ Российской Федерации. Естественно, всех причастных с данным праздником мы обязательно поздравляем прямо сейчас. Ну, а если брать что-то из более лайтового, да, есть у нас Всемирный День одуванчика, к примеру. Может быть, помните старую такую детскую игру, я бы сказал, даже в каком-то смысле советскую, когда ты срываешь одуванчик, да, и своим друзьям говоришь курочка или петух, а после сдуваешь, и вы уже понимаете, кто там собственно получился, по типу как и орел и решка с монеткой. Есть у нас сегодня еще Всемирный день коктейля и день рождения застежки-липучки. Выбирайте тот, который вам больше по душе. Ну, если вам понравился первый вариант из последних двух озвученных, то здесь хотя бы дождитесь окончания рабочего дня, ну а там можно будет действительно и отпраздновать. В общем и целом, с хорошим настроением мы продолжаем двигаться в этот вечер далее, ну и, конечно же, с музыкой. It's been 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну и как всегда, друзья, стандартно добавим вкусненького и интересного из происходящего вокруг нас. Начнем с очень милой новости. Тайский монах стал звездой западных СМИ. Он заботится сразу о 20 бездомных щенках. Сначала Луанг Пор Чамнан решил приютить только одного малыша, однако затем местные жители начали приносить ему и других потеряшек. Щенки настолько привязались к нему, что теперь повсюду следуют за ним, даже ежедневно катаются на лодке. Ну, я считаю, что на таких людях действительно держится весь мир. Теперь небольшой лайфхак. Замороженные дольки лайма – это новый фуд-тренд этого лета, который ожидает нас буквально в скором времени. Достаточно просто закинуть слайсы в холодильник, а затем достать их и добавить в свой какой-нибудь коктейль, да? Например, можно в ту же самую колу со льдом. Пробуйте, дорогие друзья, как говорится, делайте заготовки на ближайшее лето. Из курьезного, парень из Екатеринбурга очнулся в вагоне с углем на пути в Тюмень. Ночью он отправился в клуб, не справился с алкоголем и проснулся уже в грузовом вагоне. И прислал вот как раз-таки через мессенджер кружок своему другу. Как это произошло, никто, к сожалению, не знает. Видимо, именно так выглядит мальчишник в Екатеринбурге. Возвращаемся на Сахалин. Центр молодежных инициатив делает значительный шаг вперед, модернизируя две ключевые площадки – «Камин» и «Классно вместе». Эти обновления призваны создать еще более комфортные условия для развития творческого потенциала и самореализации молодежи города. Друзья, данную новость вы можете подробнее прочитать на stv.ru и любые другие, которые вам интересны. А на этом Интершум наш подходит к своему финалу. Это Первое областное. Оставайтесь вместе с нами.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, Углегорске, Невельске и Холмске ожидается до плюс 9, в Тымовском и Смирных 15 градусов выше 0. В Томари, Чехове и Курильске отметка будет равна 8 градусам тепла. Вот в Северокурильске ожидаются осадки, будет до плюс 4. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью около 0 на термометре, днем до плюс 14. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
6: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
7: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
9: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Если близкий человек постоянно говорит «тебе показалось, ты выдумываешь, ты слишком остро реагируешь», возможно, вы не сходите с ума, просто рядом с вами газлайтер. Что это за зверь, разберемся в выпуске «Других новостей». Наш спонсор – сеть шинных центров «Интера». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера», а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля. Психологи пояснили, газлайтер – это такой человек, который пытается убедить вас, что вы неправильно помните события. За этим стоят желание контроля, низкая самооценка или нарциссические черты. Общение с газлайтером выматывает и вредит психике. Что же делать в таких случаях? Укреплять личные границы, доверять себе и обсуждать переживания с близкими. Если давление не прекращается, лучший выход – это разорвать общение, потому что жить с человеком, который отрицает вашу реальность – это как ходить по минному полю с завязанными глазами. И на вопрос «ты куда наступил?» он ответит: «ничего не было».
1: Другие новости.
2: Помните, что ваши чувства и воспоминания имеют значение, даже если кто-то упорно утверждает обратное, и не позволяйте себя газлайтить. Если вам кажется, что над вами издеваются, значит, вам не кажется. На этом все. Наш спонсор ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

серебром твое покрыло голову. А дальше тишина, как Раневская играла, ты бы так же играла.

Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41 66 55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском будет 12 градусов выше 0, в Ногликах и Малокурильском воздух прогреется до плюс 10. В Поронайске и Южно-Курильске ожидается отметка, равная 5 градусам тепла, в Красногорске, Корсакове и Иваниве до плюс 7, в

0: Реклама.
1: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
4: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Легенда на радио АСТВ.

0: Друзья, сейчас немного поговорим о том, что происходит на территории Южно-Сахалинска в плане дорожной обстановки. Вообще, в принципе, напоминаем, что такое транспортное средство, как питбайк, предназначен только для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. У мини-мотоциклов нет поворотников, фар, стоп-сигналов, ПТС, паспорта и госномеров, регистрации в ГАИ, а шины предназначены только для неровной поверхности. Выезжать в город на такой технике всем строго запрещено. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы. С 16 лет без прав штраф 5 от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. По статье 5.35 КОАП РФ материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. В обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители-владельцы транспортного средства должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Друзья, помните об этом. Ну и, конечно же, подключайте здравый смысл. Соблюдайте правила дорожного движения. Их не просто так придумали, а ради нашей с вами безопасности. Ну и, конечно же, слушайте радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: в областной столице 18:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладри, спонсор выпуска новостей, Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале выпуска коротко о главных темах. В поселке Катангли продолжается ликвидация последствий разлива нефти. Губернатор проверил ход капитального ремонта проспекта Мира. У южного побережья Сахалина увеличились запасы тихоокеанской сельди. В поселке Катангли Ноглихского района продолжается ликвидация последствий разлива нефти. Сейчас на месте работают 16 человек и 5 единиц техники от независимой нефтегазовой компании и компании «Экоспас». Также для оценки ситуации и причин произошедшего на место прибыли сотрудники Росприроднадзора. Они отбирают пробы почвы и природной воды, а также устанавливают площадь загрязнения. По сообщению регионального правительства, вся территория выхода нефти оснащена боновыми заграждениями. Ликвидация разлива займет от 3 до 5 дней. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход капитального ремонта проспекта Мира на участке от улицы Украинской до Пионерской. Месяц назад подрядчик допустил отставание от графика. После этого темп работ по поручению главы региона ускорили. На объекте в смену трудятся около 40 рабочих и порядка 25 единиц техники. Здесь активно меняют инженерные сети, ведут устройство ливневой канализации и подготовку основания к асфальтированию по западной стороне улицы. Особое внимание – мосту через реку Уюновку. Сейчас здесь ведется установка новых свай. В июне дорожники должны выйти в плановые сроки, а в сентябре открыть капитально отремонтированный участок для движения. У южного побережья Сахалина увеличились запасы тихоокеанской сельди. Рост объемов вылова фиксируют ежегодно. Специалисты в НИРО сообщают, что основной промысел ведется в период нерестовых подходов рыбы к побережью в заливе Анива, у юго-востока острова и в заливе Терпения. На этой акватории за 10 лет размер улова увеличился более чем в 10 раз. При этом в 2026 году темп добычи уже превышает аналогичный показатель за предыдущие годы. При сохранении таких результатов ожидается очередной рекорд вылова сельди в текущем столетии. В Госдуме предложили обучать школьников работе с искусственным интеллектом. По мнению авторов инициативы, подростков необходимо учить грамотно формулировать запросы к нейросетям, проверять полученную информацию и критически оценивать ответы. Причины необходимости введения такой меры депутаты называют массовое использование школьниками чат-ботов при выполнении домашних заданий и подготовке учебных работ. Большинство взрослых россиян считают, что мобильные телефоны в школах нужно запретить. Согласно результатам аналитического опроса, такую инициативу поддерживают 83% родителей. Не согласны только 8%. 9% респондентов затруднились ответить на вопрос. При этом мужчины одобряют запрет чуть чаще женщин. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 12 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Для вас следующая информация открытия, или нет, но, собственно, буквально недавно известный техблогер, зарубежный, зовут его Маркес Браунли, провел исследование камер смартфонов. Он сравнил снимки всех поколений iPhone и флагманов Samsung от S8, от Galaxy S8 до S26. Результаты, ну, для кого-то оказались неожиданными, я так скажу. Ну, то есть, допустим, он сравнивал снимки на iPhone 11 и 17, также на Galaxy S23 и S26, да, и, собственно, давайте перейдем просто к заключению. Так вот, он сказал, что смартфоны достигли уровня, когда почти любой аппарат способен сделать качественный снимок при хорошем свете. Но именно в экстремальных условиях появляется разница между хорошей и посредственной камерой. Также он напомнил, что есть много приложений, которые как раз-таки позволяют уменьшить постобработку или вовсе снимать без нее. Поэтому, друзья, в принципе, если вы сетуете и гонитесь именно за камерой и понимаете, что находитесь только где-то в черте города и всегда в нормальных условиях, то, в принципе, вам по словам Маркеса подойдет и iPhone, к примеру, 12. Живите с этой информации и, соответственно, наверное, выбирайте более правильные гаджеты под свои цели. Моби, lift me up далее в нашем эфире.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Углегорске, Невельске и Холмске воздух прогреется до 9 градусов. В Тымовском и в Смирных ожидается до плюс 15. В Тамаре, Курильске и Чехове будет 8 градусов выше 0. Вот в Северокурильске возможны осадки, 4 градуса тепла. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью около 0 на термометре, днем до плюс 14. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
5: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная, 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
6: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
7: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
8: А в «Мили Джойс» есть

Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Что вам так и не удалось сделать на майских праздниках, а очень хотелось?
2: Так и не удалось поспать хоть раз до 8 утра. Сами понимаете, муж, дети. Мне казалось, что даже в будние дни можно выспаться лучше, чем в выходные.
1: Почему люди так много хотят есть и так рано в выходной день?
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор верный.
3: И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Пока миллениалы все еще ищут себя в путешествиях и осознанности, зумеры решили, что семья – это главное. Поколение Z, рожденные с 1998 по 2010, официально стали главной силой, создающей новые ячейки общества. Подробнее об этом в выпуске «Других новостей». Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. В московском ЗАГСе подтвердили, чаще всего брак заключают люди в возрасте от 21 года до 29 лет. То есть сейчас и в ближайшие годы лидируют именно зумеры. Традиционные ценности у молодежи оказались важнее карьеры в коворкинге и фриланса на Бали.
1: Другие новости.
2: Поэтому, миллениалы, пожевеливайтесь. Ваше время «я не готов к серьезным отношениям» проходит. Зумеры уже штампуют паспорта и берут ипотеку. А вы все рефлексируете на антистресс-раскрасках. Ну, хотя, может, и правильно. Пусть молодые строят будущее. У них хотя бы спина не болит. Но паспорт с печатью – это вам не мем. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области, во всех нижеперечисленных населенных пунктах, ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском ожидается 12 градусов тепла, в Ногликах и Малокурильском воздух прогреется до плюс 10. В Поронайске и Южно-Курильске ожидается 5 градусов выше 0, в Красногорске и также Корсакове и Аниве до плюс 7. В Макарове и Вахотском 9 градусов выше 0, в Долинске будет до плюс 14. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью около 0 на термометре, днем ожидается 14 градусов выше 0. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: На Сахалине и Курилах 19 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Анна Гладырь, и в начале выпуска коротко о главных темах. На Сахалине рассматривают дело, которое может повлиять на развитие ягодного бизнеса в регионе. Почти 4000 дефектов устранили на дорогах области за предыдущую неделю. Встреча «Солдатская поляна» прошла в Южно-Сахалинске. В областном арбитражном суде рассматривают дело, которое может повлиять на развитие ягодного бизнеса в регионе. Компания «Гринагро Сахалин» требует от руководителя хозяйства «Клубника» от Наташи освободить участок площадью более 14 гектаров в Старорусском и разработать план восстановления почв. По версии компании, земля была занята без разрешения. Предприниматель, в свою очередь, поясняет, что его семья выращивает здесь клубнику с 2009 года. По словам мужчины, он неоднократно предлагал обсудить условия использования участка. К судебному процессу привлечены и профильные ведомства. Это Россельхознадзор, Росреестр, областные министерства сельского хозяйства и имущественных отношений, а также правительство области и корпорация развития региона. Почти 4000 дефектов устранили на дорогах области за прошедшую неделю. Общая площадь восстановленного покрытия – 25 тысяч квадратных метров, рассказали в региональном Минтрансе. К ямочному ремонту приступили уже все южные районы Сахалина. В Ахе и Нокликах на прошлой неделе завершили весеннее обследование дорог. Также дорожные службы продолжают устранять дефекты покрытия на федеральных и региональных трассах в южной части острова. Плановый ямочный ремонт уже завершили в Хомске и Северо-Курильске. В Южно-Сахалинске и Корсакове выполнили более половины объема работ. Два общественных пространства благоустроят в Хомске в этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды. Это стало возможным благодаря активному голосованию холмчан за объекты благоустройства в 2025-м. Так, на улице Школьной появится современная аллея с зеленой зоной, скамейками и освещением. Она свяжет тротуаром административную часть города с жилыми районами на юго-востоке. Возле автовокзала по улице Советской обустроят небольшой сквер с парковыми диванами и благоустроенной пешеходной зоной. Встреча «Солдатская поляна», посвященная Дню Победы, состоялась в конгресс-холле «Столица». Мероприятие объединило тех, кто ковал победу в 40-х, и тех, кто защищает Родину сегодня. К гостям обратился губернатор Валерий Лимаренко. Также к поздравлениям присоединился депутат Госдумы Георгий Карлов. Он отметил, что на законодательном уровне сейчас делается все, чтобы защитники Отечества чувствовали поддержку государства. В частности, речь идет о льготах, новых социальных гарантиях и подобных мероприятиях. Депутат подчеркнул, что День Победы – это праздник, который дал стране будущее, и сегодня оно дает уверенность в завтрашнем дне. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске 10 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR, City Mall, 5 этаж, территория Игромикс, телефон 266-255. Радио АСТВ, 25 лет, все так же в курсе, все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Не так давно, друзья, рассказывал вам о новой серии от Лего в стиле Гарри Поттера, да, которая как раз-таки вышла, так сказать, к лету. Целых 8 разнообразных

часть по размеру фигурок. Последних здесь 10. Арагорн, Арвен, Гэндальф Белый, Денетор, Пипин, Фарамир и 4 солдата Гондора. Среди знакомых локаций цитадель и тронный зал. Друзья, если вам стало интересно, насколько глобальную действительно постройку можно сделать, обязательно ищите в сети. Я думаю, данная постройка вызывает только восторг, потому что я сейчас смотрю, выглядит действительно очень классно и круто. Ну, а в случае, если вам очень сильно хочется, то приобретайте эту игрушку себе в коллекцию. Ачивочку получите точно. Далее в нашем эфире Дэвид Гетта, Сэм Мартин с песней Dangerous. Поехали.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Углегорске, Невельске и Холмске отметка будет равна плюс 9, в Тымовском и Смирных воздух прогреется до 15 градусов, в Тамари, Чехове и Курильске в среднем 8 градусов выше 0, в Северокурильске возможны осадки, на термометре будет плюс 4. В Южно-Сахалинске завтра осадков не ожидается, ночью температура воздуха опустится до 0, днем ожидается плюс 14, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Бесь, тебе дико мне, да. Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
4: Паранайский молокозавод.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: До какого-то времени мне казалось, что я всегда смогу соскочить. Как захочу, так и завяжу. А тем временем одна доза сменяла другую. Посыпались проблемы в семье и на работе. И выбраться из этой ямы было очень непросто. Я попробовал. И пока у меня все получается.
8: Желающим отказаться от наркотиков окажут помощь в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
9: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
12: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском до плюс 12, в Ногликах и Малокурильском отметка будет равна плюс 10, в Парнаиске и Южно-Курильске воздух прогреется всего до 5 градусов. В Красногорске, Корсакове и Ваниве 7 градусов выше 0, в Долинске будет до плюс 14. В Южно-Сахалинске завтра тоже погода без осадков, ночью около 0 на термометре, днем ожидается до плюс 14, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Замените в интерьере вы межкомнатные двери. В спальню, в кухню, в коридор. Двери просто на подбор. В магазине «Квадратный метр» большое поступление новых моделей современных и стильных межкомнатных дверей. «Квадратный метр». Железнодорожная, 166Б.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. «Легенда» на радио АСТВ.

0: 20.00 на Сахалине.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. В областном арбитражном суде рассматривают дело, которое может повлиять на развитие ягодного бизнеса в регионе. Компания «Гринагро Сахалин» требует от руководителя хозяйства клубника от Наташи освободить участок площадью более 14 гектаров в Старорусском и разработать план восстановления почв. По версии компании, земля была занята без разрешения. Предприниматель, в свою очередь, поясняет, что его семья выращивает здесь клубнику с 2009 года. По словам мужчины, он неоднократно предлагал обсудить условия использования участка. К судебному процессу привлечены профильные ведомства – это Россельхознадзор, Росреестр, региональное министерство сельского хозяйства и имущественных отношений, региональное правительство, а также корпорация развития региона. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход капитального ремонта проспекта Мира на участке от улицы Украинской до Пионерской. Месяц назад подрядчик допустил отставание от графика. После этого темпы работ по поручению главы региона ускорили. На объекте в смену трудятся около 40 рабочих и порядка 25 единиц техники. Здесь активно меняют инженерные сети, ведут устройство ливневой канализации, подготовку основания к асфальтированию по западной стороне улицы. Особое внимание мосту через реку Уюновку. Сейчас здесь ведется установка новых свай. В июне дорожники должны выйти в плановые сроки, а в сентябре открыть капитально отремонтированный участок для движения. Сахалин попал в список эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту регионов. Это территории, где существует повышенный риск заражения этой болезнью, переносимой клещами. В таких субъектах рекомендуется проводить вакцинацию. Это самая эффективная мера защиты, отметили в Роспотребнадзоре. Жителям также рекомендуют не забывать об индивидуальной защите, использовать репелленты и носить специальную защитную одежду. Напомню, ранее в региональном отделении ведомства сообщали, что в наступившем сезоне инфицированность паукообразных составила 25%, что в полтора раза выше прошлогоднего показателя и на 25% больше среднемноголетнего. В Южно-Сахалинске выставили на торги здание бывшего главпочтамта. Строение можно приобрести за 332 миллиона рублей. В объявлении на Авито сообщаются основные показатели постройки. Так, площадь трехэтажной недвижимости по улице Ленина 3578 квадратных метров. Высота потолков до 325 сантиметров. Также уточняется, что земельный участок площадью 1903 квадратных метра находится в долгосрочной аренде. При этом в пресс-службе Почты России ASTV.ru сообщили, что привычное почтовое отделение в здании продолжит функционировать. Первенство Сахалинской области по фигурному катанию «Хрустальный лед» пройдет на базе учебно-тренировочного центра «Восток» с 14 по 16 мая. На лед выйдут юные фигуристы со всего региона. Одни продемонстрируют свое мастерство, выдержку и любовь к спорту. Поболеть за спортсменов могут все желающие. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Ой, друзья, у меня прям ностальгия после трека, который только что прозвучал. На минуточку, это We No Speak Americano 2010 года выпуска, и эта песня стала хитом как раз в то время, когда я находился в армии, в российской, естественно, так сказать, на срочной службе, и, соответственно, немножко повспоминал это время, пока эта песня играла. Возможно, в течение этого и следующего часов будут у вас тоже песни с какими-то ассоциациями, так как будут звучать треки за последние 25 лет. Это хиты, звучащие на радио АСТВ, естественно, которые всем знакомы, которые несут за собой огромную пачку, такую вот большущую разнообразных воспоминаний, и желаю вам действительно поностальгировать. А если вы сейчас слушаете радио АСТВ, допустим, в кругу семьи или друзей, то можно даже с кем-то обсудить, повспоминать, может быть, даже где-то пустить ту самую

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области, во всех ниже перечисленных населенных пунктах, ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Углегорске, Невельске и Холмске в среднем будет до плюс 9. В Тымовском и Смирных воздух прогреется до 15 градусов. В Томаре, Чехове и Курильске 8 градусов выше 0. А вот в Северокурильске ожидаются осадки. 4 градуса тепла. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью около 0 на термометре, днем в областной столице до плюс 14, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
4: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском воздух прогреется до 12 градусов. В Ногликах и Малокурильском будет 10 градусов выше 0. В Поронайске и Южно-Курильске воздух прогреется всего до 5 градусов. В Красногорске, Корсакове и Ваниве 7 градусов выше 0. В Долинске будет до плюс 14. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью около 0 на термометре, днем 14 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.

0: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Окорочка куриная и домоседка «Мякоть» 449,95 за 1 килограмм. Соус «Хайнц» в ассортименте 139,95 за 200 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
4: Сколько стоит шашлык?
5: Всего 389 рублей за килограмм.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Музыка школьных дискотек. Радио АСТВ. Лучшее за 25 лет.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Углегорске, Невельске и Холмске в среднем будет 9 градусов тепла. В Тымовском и в Смирных воздух прогреется до 15 градусов. В Томари, Курильске и Чехове в среднем ожидается 8 с плюсом. В Северокурильске 4 градуса выше 0, возможны осадки. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью около 0 на термометре, днем плюс 14. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском ожидается 12 градусов, в Ногликах и Малокурильском до плюс 10. В Поронайске и Южно-Курильске 5 градусов тепла, в Красногорске до плюс 7, в Долинске 14 градусов выше 0, в Макарове-Вахотском до плюс 9, в Корсакове и Ваниве отметка будет равна 6 градусам тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью около 0 на термометре, днем плюс 14. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Углегорске, Невельске и Холмске в среднем будет 9 градусов тепла. В Тымовском и в Смирных воздух прогреется до 15 градусов. В Томари, Курильске и Чехове в среднем ожидается 8 с плюсом. В Северокурильске 4 градуса выше 0, возможны осадки. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью около 0 на термометре, днем плюс 14. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском ожидается 12 градусов, в Ногликах и Малокурильском до плюс 10. В Поронайске и Южно-Курильске 5 градусов тепла, в Красногорске до плюс 7, в Долинске 14 градусов выше 0, в Макарове-Вахотском до плюс 9, в Корсакове и Ваниве отметка будет равна 6 градусам тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью около 0 на термометре, днем плюс 14. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Углегорске, Невельске и Холмске в среднем будет 9 градусов тепла. В Тымовском и в Смирных воздух прогреется до 15 градусов. В Томари, Курильске и Чехове в среднем ожидается 8 с плюсом. В Северокурильске 4 градуса выше 0, возможны осадки. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью около 0 на термометре, днем плюс 14. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: В Минской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском ожидается 12 градусов, в Ногликах и Малокурильском до плюс 10. В Поронайске и Южно-Курильске 5 градусов тепла, в Красногорске до плюс 7, в Долинске 14 градусов выше 0, в Макарове-Вахотском до плюс 9, в Корсакове и Ваниве отметка будет равна 6 градусам тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью около 0 на термометре. Днем плюс 14. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 14 мая, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Углегорске, Невельске и Холмске в среднем будет 9 градусов тепла. В Тымовском и в Смирных воздух прогреется до 15 градусов. В Томари, Курильске и Чехове в среднем ожидается 8 с плюсом. В Северокурильске 4 градуса выше 0, возможны осадки. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью около 0 на термометре, днем плюс 14. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

закругляется, и что от матрицы вы не очнетесь. Тебе до дома километров 20, мне до дома километров.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: СТВ. Первое областное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте. Я в

0: с ТВ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Я зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: Средства регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трех.

0: регистрации СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Областное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. В областном арбитражном суде рассматривают дело, которое может повлиять на развитие ягодного бизнеса в регионе. Компания «Гринагро Сахалин» требует от руководителя хозяйства клубника от Наташи освободить участок площадью более 14 гектаров в Старорусском и разработать план восстановления почв. По версии компании, земля была занята без разрешения. Предприниматель, в свою очередь, поясняет, что его семья выращивает здесь клубнику с 2009 года. По словам мужчины, он неоднократно предлагал обсудить условия использования участка. К судебному процессу привлечены профильные ведомства – это Россельхознадзор, Росреестр, региональное министерство сельского хозяйства и имущественных отношений, региональное правительство, а также корпорация развития региона. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход капитального ремонта проспекта Мира на участке от улицы Украинской до Пионерской. Месяц назад подрядчик допустил отставание от графика. После этого темпы работ по поручению главы региона ускорили. На объекте в смену трудятся около 40 рабочих и порядка 25 единиц техники. Здесь активно меняют инженерные сети, ведут устройство ливневой канализации, подготовку основания к асфальтированию по западной стороне улицы. Особое внимание мосту через реку Уюновку. Сейчас здесь ведется установка новых свай. В июне дорожники должны выйти в плановые сроки, а в сентябре открыть капитально отремонтированный участок для движения. Сахалин попал в список эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту регионов. Это территории, где существует повышенный риск заражения этой болезнью, переносимой клещами. В таких субъектах рекомендуется проводить вакцинацию. Это самая эффективная мера защиты, отметили в Роспотребнадзоре. Жителям также рекомендуют не забывать об индивидуальной защите, использовать репелленты и носить специальную защитную одежду. Напомню, ранее в региональном отделении ведомства сообщали, что в наступившем сезоне инфицированность паукообразных составила 25%, что полтора раза выше прошлогоднего показателя и на 25% больше среднемноголетнего. В Южно-Сахалинске выставили на торги здание бывшего главпочтамта. Строение можно приобрести за 332 миллиона рублей. В объявлении на Авито сообщаются основные показатели постройки. Так, площадь трехэтажной недвижимости по улице Ленина 3578 квадратных метров. Высота потолков до 325 сантиметров. Также уточняется, что земельный участок площадью 1903 квадратных метра находится в долгосрочной аренде. При этом в пресс-службе почты России stv.ru сообщили, что привычное почтовое отделение в здании продолжит функционировать. Первенство Сахалинской области по фигурному катанию «Хрустальный лед» пройдет на базе учебно-тренировочного центра «Восток» с 14 по 16 мая. На лед выйдут юные фигуристы со всего региона. Одни продемонстрируют свое мастерство, выдержку и любовь к спорту. Поболеть за спортсменов могут все желающие. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: На фоне проведения специальной военной операции активизируется деятельность запрещенных на территории России украинских радикальных и националистических формирований. С помощью интернета они вербуют новых участников, в том числе несовершеннолетних. Помните, содействие иностранному государству, международным организациям, их представителям в террористической и экстремистской деятельности, а также оказание финансовой, консультационной и иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации, сурово карается законом, вплоть до пожизненного лишения свободы. О попытках вербовки представителями радикальных структур сообщи по телефону доверия 8-42-42-72-40-83. Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе, все так же в эфире.

0: Виагра с утра, что может быть лучше, скажете вы. Но это не Виагра, это группа Виагра. Правильно вот. Называйте свои вещи.
1: Конечно.
0: Ребята, будем иметь в виду. Здравствуйте всем. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. С рыбок, аллея, соки, мясопродукты, цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106. У входа в дом торговли высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Всем доброе утро, друзья. Здравствуйте. Счастливые люди. Добро пожаловать в новый день. Четверг на дворе. А это значит, что, ну, как бы...
0: Что?
1: Хорошего опять? Всем настроения.
0: Ну, как бы денег в ваши карманы.
1: Как бы здоровья каждому и всем.
0: Да-да, вашим близким в особенности. Ну и вам, конечно же, дорогие вы наши люди.
1: Мы как эти, которые по квартирам ходят.
0: Купите кастрюлю в конце концов.
1: Да, друзья, мы начинаем наше утреннее шоу. Это облобластное шоу. Здесь Артем Бушаев.
0: Здесь Женя Милых. И здесь все
1: абсолютно
0: бесплатно.
1: Бесплатно.
0: Для вас.
1: Да.
0: А ты должна была давать мои любимки.
1: Мои хорошие.
0: Хорошие, тоже пойдет. Ребята, четверг на календаре. Ох, как быстро пролетает эта рабочая неделя. Так же, как и жизнь после 30. Но не об этом сейчас речь.
1: Знал бы ты после 35, как она летит.
0: Узнаю скоро, Женечка. Лет так через 15. Но омолодил себя быстро. И теперь вернулись в реальность. Ребята, Женя Милых, Артем Бушаев. Это мы, да.
1: Да, у нас впереди много всего интересного. Не забывайте, что в конце этого часа у нас игра «Запой». Угу. Будем петь, поэтому готовьте свои голоса. Ну, а прямо сейчас мы приступаем к музыкальной части нашего эфира.
0: Но ненадолго.
1: Да, через пару мгновений ваш астрологический прогноз.
0: Па-бам.

0: Здесь ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Женя, готова?
1: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Итак, овны, остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня поможет.
1: Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий.
0: Так, близнецы, о решениях этого дня вы точно не пожалеете.
1: Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали, но это и к лучшему.
0: Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться делом.
1: Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным.
0: Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих.
1: Скорпионы, в этом дне вы не найдете и намека на недостатки.
0: Стрельцы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке.
1: Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше.
0: Так, водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям.
1: Рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Ребята, всем привет! В рамках проекта «Промузло» для вас представим очередную новинку.
1: Ну нет, старинку? Это не новинка, это старинка 2002 года. И вот небольшая история. Встретились, значит, как-то западный хаус и африканский ритм и создали нестареющий клубный гимн. Итак, это трек «Мадан». И вот оригинал «Мадан», что переводится как «праздник» или «вечеринка», записал малийский певец Селиф Кейт, которого называют «золотым голосом Африки». Песня вошла в его альбом и была посвящена традиционному празднику урожая. На настоящую мировую известность трек обрел в руках французского уже диджея Мартина Сальвьего, который превратил акустическую мировую музыку Кейта в динамический и танцевальный хит. И вот с того момента эта мелодия на пару десятилетий прописалась у диджеев от Ибицы до фестивалей в Хорватии. Для кого-то это был такой саундтрек чемпиона мира по футболу 2010 года, если помните. Для других первый же в жизни афро-хаус-трек. И Селиф Кейта является альбиносом. Всю жизнь он боролся с дискриминацией, но его голос стал символом культурного наследия и единства. Будем слушать его невероятный, неумирающий трек «Мадан».

0: 7 часов 21 минута в Южно-Сахалинске. Для вас дали информацию о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 11, в Тымовском осадков не ожидается около 18 градусов тепла, в Смирных без осадков плюс 14. В Углегорске осадков не ожидается до 10 со знаком плюс, в Тамаре сегодня осадков не ожидается до 8, в Чехове также без осадков плюс 6. В Холмске осадков не предвидится до 8 тепла, в Невельске без осадков около 10, в Северокурильске осадки до 4 тепла, в Курильске без осадков плюс 8. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается, плюс 12, плюс 14 градусов днем, ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
3: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Начинаем с наши новости из мирости интернет. Те, которые вы еще не успели прочитать, потому что только проснулись. Я вам все расскажу. Японские врачи будут выращивать людям зубы.
1: Зубы?
2: Да. Все. Если выпал зубик и больше не растет, не проблема.
1: Вот вам.
2: В Киото изобрели технологию, блокирующий белок, мешающий зубам расти. И вот препарат успешно протестили, уже начали испытания на людях. И никаких побочек, зубы растут стабильно, быстро и при этом здоровые. Массовое производство препарата начнется в 2030 году. Осталось чуть-чуть потерпеть, и мы с вами, бабушки и дедушки, будем с красивыми, здоровыми зубами. Ничего никуда не выпадет изо рта, потому что зубки будут на месте. Хорошо?
1: Свои, ребята.
2: Да. Выращенные. Так, следующая новость. Пиццерию у себя на балконе открыла компания друзей и завирусилась в сети.
1: Я видел этот ролик, как они с балкона спускают.
2: Да, пиццы спускают по веревке с третьего этажа. Все происходит в обычной многоэтажке в Осло. Внизу очередь с живой музыкой. Хозяин принимает заказы по крикам. Коллега раскатывает тесто и запекает в портативной печи. Весь движ происходит на лоджии. Да? Даже кран специально придумали для выдачи заказов. Пиццерия появилась недавно, но уже очень стала популярной. В час пик выдает примерно около 70 пицц. Очередь стала настолько заметной, что сюда приходили повара из мишленовских ресторанов посмотреть на новый формат.
1: Ну это интересно. К чему ребята нас готовят? О том, что опять мы с квартир выходить не будем.
2: Ну нет, не надо, не надо. Ну, с другой стороны, опять же, вот уже теперь можно будет друг другу передавать еду, да?
1: Креативная идея.
2: По веревке.
1: И пошла реклама, пошла, что самое главное в бизнесе.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Отдел кадров на радио АСТВ.
1: 7:36 в Южно-Сахалинске.
2: Доброе утро.
1: Ребята, что касается предложений на рынке труда. Коротенько сегодня, потому что скрин без каких-либо подробностей, но самое главное указано – деньги и название профессии, а именно помощник чародея.
2: Ну,
1: а?
2: Самое то.
1: Самое то, да.
2: Сейчас в наши времена, знаете ли,
1: какие
2: очень
1: ваши
2: актуально.
1: И когда это актуально.
2: Чародейство сейчас очень актуально.
1: Смотрите, 120 в месяц обещают, но это минимальная ставка. Там ваш, ну, все зависит от вашего опыта наверняка, да, потому что потолок это 300.
2: Так.
1: Ну, если вы не обычный помощник, а можете из лапок таракана там что-нибудь... людям.
2: Сварить.
1: Да-да-да, сварить чудеса.
2: Да, зелье какое-то приготовить.
1: То, извините меня, лапки единорога вам тоже в помощь. Или рога.
2: Нет, ну здорово, что и такие тоже профессии имеются.
1: Да, что мир еще не полностью выздоровел, да-да, а все еще сходит с ума по весне.
2: Да, это здорово, замечательно, развлекаемся как можем, что поделать.

0: А уже 7.40 вижу на Сахалинске. И прямо сейчас, ребята, во всех красках о погоде для вас информацию встречайте. Такой красивой, как сегодня, она не была еще никогда. Женя, это про тебя.
1: Я поняла, конечно. А про кого же еще? Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 14 мая в Александровске-Сахалинском без осадков погода и плюс 13 градусов в Александровске-Сахалинском. Далее осадков не ожидается. Ноглики — 11 градусов. Далее у нас Поронайск — плюс 5, Красногорск — плюс 7, Макаров — 10 тепла, в Долинске воздух прогреется до 15, до 10 тепла пообещали в Охотском, Корсаков — плюс 7, Анива — плюс 10, в Малокурильском без осадков 10 тепла, в Южно-Курильске без осадков плюс 5, в Южно-Сахалинске осадков не ожидается, плюс 12, плюс 14 градусов, ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
4: В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч, квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, привет, ребята, всем 7.46 в Южно-Сахалинске. У нас для вас новости есть о том, что через пару минут стартует в эфире игра
1: под названием «Запой». Будем петь, друзья, через пару мгновений ждем ваших телефонных звонков уже сейчас. 49 15 05, звоните, поиграем.

0: сейчас спою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Начинаем нашу игру «А запой». Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Доброе утро. У нас на связи Ксения.
3: Ксения.
4: Доброе утро.
3: Здравствуйте, Ксения. Как поживаете?
4: Отлично.
3: Что любопытного и интересного с вами произошло, вот как вы проснулись?
4: Ну, собираюсь на работу.
3: Вот, ага. Что, каким сегодня будет день? Как вы его сегодня себе представляете?
4: Ой, погода хорошая, я думаю, что хороший день будет сегодня.
3: Хорошая ли погода? Это просто солнце же светит, а может быть плюс 3, вы же не знаете.
4: Ну да, еще не знаю, но так в окошечко смотрю, так хорошо на улице, мне кажется.
2: Ну для кого-то, Артем, главное, уже солнце есть, уже хорошо.
3: Уже хорошо, да. Ксения, сегодня вы наше солнце, вы наша радость, и мы надеемся, что вы нас не подведете и исполните песню великолепно. Но помните, что если вы не знаете слова, и если вдруг у вас возникнет такой момент, что это за песня, вы можете придумать свое на ходу.
4: Хорошо.
3: Хорошо?
4: Хорошо, да.
3: Итак, Женечка, вы готовы?
2: Да.
3: Ксения, вы готовы?
4: Готова.
3: Я тоже готов. Тогда погнали, давайте начинать.

0: Я тебя не отдам.
1: Вау, это что? Сама Ирина Нельсон здесь? Это сама Ирина Нельсон нам сейчас спела? Подскажите, пожалуйста, солистка группы «Рефлекс». А? Это не Ксения, это Ирина Нельсон, мне кажется. Или что-то, я не знаю тогда. Ну, это красотища какая-то.
2: Подождите, а что за... Так, у меня нет слов.
1: Да, Артём растерялся впервые в жизни.
2: А почему вы так хорошо поете?
1: Да, нам это... интересно. М? Какие-то не курсы?
0: Знаю, я вообще ее обожаю просто. Я на ее концерте была вообще.
2: А,
1: ничего, ой, вот мы попали в сердечко ваше.
0: Да, да, да.
2: То есть, если бы мы сказали, ну, спойте нам, например, там, «Чай вдвоем», было бы вот так, че? Желанная, а долгожданная, а тут...
1: Очень красиво, Ксения.
2: Мне показалось, что птички, эти же голуби, воробушки стучали в ваше окно и различные синички, чтобы присесть вам на руки и было бы так... Да, вы откроете окно, проверьте на всякий случай. Я
1: наверняка там пару птичек.
2: По крайней мере, тут у нас голуби все вообще выстроились ряд. Эти курицы городские хотят постучаться и понять, кто это поет. А это Ксения. Ксюш, спасибо большое. Действительно, очень красиво было. Очень красиво, да.
0: Спасибо.
2: Да, мы вообще
1: обычно... Звоните нам еще.
2: Да, ждем людей, которые, ну, нас приятно так удивляют. Ну, нам радостно становится, когда, ох, мимо, мимо, мимо. А вы прям сегодня в точку. А, хорошо, спасибо вам большое. Ваши призы, ваши подарки, аплодисменты. Все это сегодня для вас. Это ваш день. Спасибо. Спасибо.
0: До свидания.
2: До свидания.
1: Доброго, ну красота. И мне только нравится, да. Я люблю такое. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца». Облабластное шоу.

0: Областное шоу продолжается на Сахалине и Курилах в 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Для вас самый актуальный и свежий выпуск новостей. В студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Сотрудники Росприроднадзора работают в Катангле. В Сахалинской области не планируют отменять компенсацию за частный детский сад. Экзамен по истории станет обязательным для девятиклассников. Сотрудники Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора работают на месте просачивания нефти в поселке Катангли Ногрекского района. Здесь осуществляются заборы проб почвы и природной воды. Параллельно уточняется общая площадь загрязненного участка. По информации ведомства, ранее в этом районе уже наблюдались естественные выходы нефти на поверхность. Для защиты озера Катангли от загрязнения оперативно выставлены боновые заграждения. В Сахалинской области не планируют отменять компенсацию части родительской платы за посещение частных детских садов. Об этом сообщили в региональном министерстве образования после появления информации о возможной отмене меры поддержки, которая действует с 2019 года. Речь идет о компенсации 50% стоимости присмотра и ухода за ребенком от 2 месяцев до 8 лет. Максимальный размер выплаты при этом 10 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. В министерстве подчеркнули, что в 2026 году программа продолжит действовать в полном объеме. 214 дефектов площадью 428 квадратных метров выявили на дорогах Анипского района по результатам весеннего обследования. Треть из них уже ликвидировали. Также в этом году в муниципалитете планируют восстановить асфальтобетонное покрытие общей площадью 11 тысяч квадратных метров. Параллельно ведутся работы и на региональных дорогах, где объемы повреждений составляют около 5 тысяч квадратных метров. На отдельных участках с пучинистыми грунтами потребуется замена основания. Эти работы завершатся в первой декаде июня. Ремонт охватывает села Троицкое, Новотроицкое, а также о него. Экзамен по истории в устной форме станет обязательным для девятиклассников российских школ. Вести его планируют с 2028 года, сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Сейчас специалисты Федерального института педагогических измерений разрабатывают модель проведения экзамена. Перед запуском ее протестируют и обсудят с учителями и экспертным сообществом. Мужчина случайно попал на видео с показа мод и стал звездой соцсетей. Мероприятие проходило на одном из пляжей Сиднея. Одновременно с моделями у моря оказался отдыхающий по имени Дэвид, который не обращал на показ никакого внимания. Мужчина раскладывал свои вещи на песке, делал зарядку, разделся и даже успел искупаться на фоне манекенщиков. Видеозапись этого случайного появления на показе мод стала вирусной. Сам Дэвид утверждает, что ничего не знал о мероприятии. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 6 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. 5 этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Шоу. Привет, ребята! 8 часов и 7 минут в Южно-Сахалинске. Спонсор Обла-Бла, основа шоу, сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный».
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Добро пожаловать! Новый час на волне радио АСТВ. Сегодня мы предлагаем вам в этом часе погрузиться в общение с нами. У нас для вас есть тема для разговора.
0: Ребята, за какие покупки или услуги в прошлом вы бы сейчас вернули деньги? Потому что не понравилось, потому что не устроило, потому что что-то со временем пошло не так, и вам это не нужно.
1: Так,
0: есть,
1: например?
0: Есть ли такие услуги и покупки? У меня это был несколько лет назад в одном городе прекрасном. Мы в Хабаровск поехали. Ну, просто поехали, потому что можем себе позволить. Угу. Вот. И сделала жена сюрприз, говорит, у нас массаж с тобой, все, идем на массаж. Я говорю, о, отлично, никогда не был на массаже. То есть ходить к вот этому, как этот терапевт, который тебе кости там...
1: Остеопат.
0: Остеопату, да, это у меня практика была, да, а вот именно на массаж какой-то расслабляющий, этого не было.
1: Так.
0: И вот мы пошли на этот массаж, после этого у меня слишком сильно меня прогрели, разогрели, и пошло раздражение такое. С которым я мучился очень долго, никакие врачи и мази не помогали долгое время. То есть спустя какое-то время, год или полтора, у меня только вот прошли отголоски от этого массажа. То есть деньги за эту услугу я бы с удовольствием вернул. После этого массаж, о нет, спасибо, мне это не надо. Вообще очень
1: болезненно к этому, теперь для тебя, да?
0: Да, отношусь. Вот, такая вот услуга, которая, ну, в общем-то, да, всем нормально хорошо, а да. Мне нет.
1: Нет, ну часто такое бывает, у меня было, когда я пошла на массаж, но не получила абсолютно никакого удовольствия. При том, что я говорила, да, массажисту, можно, пожалуйста, посильнее, я люблю, когда...
0: Пожестче.
1: Да, а она мне в ответ говорит, да мы только начинаем, подождите, не торопите меня. Я думаю, ну хорошо, буду молчать, что
0: сейчас
1: я...
0: Сейчас разгонится, да, девочка.
1: Сейчас ну, не буду мешать человеку, профессионал. И вот так прошло полтора часа. И я лежала и думала, а что я здесь вообще делаю? Вот почему я... У меня так гора стирки дома,
0: вот это,
1: посуда
0: вот стоит. Лицом... А что с этим происходит? А могу я поинтересоваться?
1: Да, да. Ну вот я встала с таким ощущением, что я вот просто отдаю сейчас эти, знаешь, прям 5000 рублей. Просто так положила и ушла. Вот, это как бы было тоже у меня такое.
0: Ну, а потому что не нужно на рынке вот этим объявлением верить, женщина. То есть, проходите, кстати, дорогая, да, вот
1: а
0: контейнер
1: сегодня,
0: специальный массажный.
1: Сегодня видела видеоролик, где написано, как мамы подростков думают, как они ходят на стрижку. Приходят, значит, просто отдают мастеру деньги и уходят.
0: А тебе попсыкали, может быть, расчесочка где-то там.
1: Нет, он просто ему, ну все, давай, удачи, все, пока. Потому что видел, да, сейчас мы... Ну, модные прически, они же, ну, как
0: ну,
1: бы...
0: Ну, это же все, это пачка,
1: такие,
0: да. И ладно, ну...
1: Отросшие, как бы,
0: если ты носишь
1: пряди.
0: Такую пачку волос, да, ну, ты хотя бы не забывай, это же важно следить.
1: Ее мыть
0: да,
1: надо.
0: Да, да, да, а не вот это вот просаленное все то, что ты говоришь.
1: Так,
0: ну,
1: ладно.
0: Далеко
1: мы
0: уходим от темы.
1: Мы, да, мы сейчас не будем об этом, мы будем о другом. А за какие...
0: Поступки или услуги, ребята, в прошлом вы бы сейчас вернули с удовольствием деньги, потому что не понравилось, потому что не зашло, потому что не пригодилось это вот в качестве, да, услуги тоже могло бы такое случиться. Вот, пишите нам, пишите в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ тоже принимает ваши сообщения. Пишите.

Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118, 300-119. Имеются противопоказания, требуют

0: какой-то любой другой привычной обстановке.
1: Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше.
0: Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям.
1: Рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели.
0: Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефону 300-118-300-119.
1: Ну, это, пожалуй, все, ребята. Это был ваш астрологический прогноз, а также есть тема до конца этого часа. Обсуждаем, за какие покупки или услуги в прошлом вы бы сейчас вернули деньги. Ну и, собственно говоря, почему?
0: Да, напишите об этом. У нас есть мессенджер Макс.
1: +7 900 660 1505.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ. Наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь.

0: 8 часов и 21 минута в Южном Сахалинске.
1: Немного поругались за эфиром, извините.
0: Жаркие споры у нас какие-то, но не по теме, ребята. Но мы обязательно то,
1: это
0: что
1: тоже обсудим.
0: Происходит у нас за эфиром, обсудим.
1: Так, ну что, друзья, у нас сегодня тема для обсуждения есть. Звучит она так.
0: За какие покупки или услуги в прошлом вы бы сейчас с удовольствием вернули деньги, потому что этого вам не надо было.
1: Доброе утро. Зачистку лица, адская боль до слез, думала, помру. Больше никогда не ходила. Да и вообще, в целом, чистка лица — это такое мероприятие интересное, да? Надо каждые полгода делать.
0: Это ты уже не читаешь. Это ты уже...
1: Это я уже от себя.
0: Да, да. Чистка лица. Что там с ней?
1: Каждые полгода надо делать.
0: А, это боль невыносимая.
1: Ну, это если раз сделал. Ну, а так лучше какие-то уходовые какие-то процедуры делать.
0: А, подожди секундочку. Раз сделал, и все, теперь нужно до конца...
1: Да.
0: Потому что что?
1: Потому что чистить надо лицо. Ну, у всех по-разному, у всех разные проблемы.
0: Я обожаю вот это вот, как-то один раз услышал то, что богатых людей очень легко на деньги разводить. Вот, и поэтому они на все соглашаются, и все, чтобы они не слышали, от продавцов в магазине, да, их вот разводят. От косметологов тем более, это же вообще дикий какой-то развод. И если раз почистил лицо, так и сказал косметолог, то есть профессионал.
1: Да нет, говорит, нет, это я говорю, потому что была тоже на чистке лица. Там либо чистишь лицо, либо ухаживаешь за ним, вот... Вот так. А-а-а. Ты можешь не ходить на чистку лица, но тогда тебе придется за ним постоянно ухаживать.
0: Тогда когда-то ты проснешься и не узнаешь себя в зеркале.
1: Возможно.
0: Так, но мы опять уходим в дебри.
1: Да, да, у нас, ну, есть такое у нас, ну, что поделать.
0: Да, вы останавливаете нас периодически.
1: Да.
0: Ребята, что касается нашей темы сегодня, за какие покупки или услуги в прошлом вы бы сейчас вернули деньги? Сегодня у нас такой опрос среди вас, всех тех, кто слушает нас. Однажды что-то купили и не пригодилось. Однажды сходили, попробовали что-то и не понравилось.
1: Так.
0: Женечка?
1: Да.
0: Спасибо.
1: Потеряла немного сообщения. У меня
0: я
1: здесь
0: вижу,
1: как
0: я
1: раз...
0: вижу по твоему взгляду, когда ты что-то теряешь. Здесь
1: да.
0: Так много, что не разобраться, что не выйти. Плюс, ну и все.
1: Да нет, оно было, куда-то пропало, не пойму. Ну ладно, хорошо, потом найдем. Вы обязательно напишите тоже, если у вас есть какие-то варианты. Да, у нас есть мессенджер Макс.
0: Да, пишите, ребята, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь.
0: Давайте пока расскажем вам о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций. Со скидкой до 80%, доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 11, в Таймавском осадков не ожидается до 18 тепла, в Смирных без осадков плюс 14. В Углегорске сегодня осадков не предвидится, до 10 тепла, в Томари без осадков плюс 8, в Чехове плюс 6, в Невельске 10 градусов тепла, в Холмске плюс 8 и везде вот без осадков. А вот в Северо-Курильске сегодня осадки — до 4 тепла, в Курильске также без осадков, около 8 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске осадков днем не ожидается, плюс 12, плюс 14 градусов, ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8:30 в Южно-Сахалинске. За какие покупки или услуги в прошлом вы бы сейчас вернули деньги?
1: Так, друзья, у нас есть сообщение от Александра. Купил робот-пылесос, а он не ездит через приложение по всем известным причинам, да? Потому что вот. Потом купил телевизор Samsung, а у него смарт-ТВ не работает, потому что блокировки. Поэтому метла и радио через розетку — наше все. Скоро на гужевой транспорт пересядем.
0: А, да не торопись, ну зачем вот так? Нет, все нормально. Ну да, насчет телевизоров и блокировок, да, абсолютно правы. Ну а что поделать? А, время такое. Так, за какие покупки или услуги в прошлом вы бы сейчас вернули деньги? Вот Александра. Госпошлина, а регистрация брака. Это покупка была ни при чем. Вместе с этой госпошлиной, то есть выдавали еще товар и услугу. И услуги, да. Но не соответствовал каким-то
1: описаниям,
0: Александра, вашим ожиданиям.
1: Ожидание, да? Реальность,
0: да,
1: получилось.
0: Да, разочаровала, в общем, вот эта вот вся ситуация. Такое бывает,
1: да.
0: Ребята, но что, что касается вас лично, за какие покупки или услуги в прошлом вы бы сейчас вернули деньги? Подумайте хорошенько и сделайте рецензию на тот или иной товар или услугу. Пишите нам, чем не устроило, почему бы хотели вернуть денежки.
1: Да.
0: Вот, нам это нужно знать. В рамках этого часа общаемся на данную тему. Пишите. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Мы ждем ваших сообщений. Присоединяйтесь.

0: Так, 8 часов и 36 минут в Южно-Сахалинске. Спонсор облбластного шоу. Сеть магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать. И многое другое, все по доступным ценам.
1: Ну, доброе утро, добро пожаловать. Если вдруг кто-то только что присоединился, у нас тут час для обсуждения.
0: Ребята, за какие покупки или услуги в прошлом вы бы сейчас вернули деньги? Вот, для кого-то покажется это мечтой, а кто-то от нее уже готов отказаться, лезть на потолок, ребята. Покупка дачи, пишет нам девушка по имени Анастасия.
1: Конечно, это купил дачу, думаешь, что, все, загорать будешь там целыми днями?
0: Именно так, говорит, купили для отдыха, а муж, говорит, настолько увлекся, что сейчас каждые выходные и поливать, говорит, на какой сезон.
1: А ему нравится.
0: Ему нравится. Мы едем туда для того, чтобы просто, говорит, не развлекаться, не отдыхать, а работать. И я, говорит, уже все. Я, говорит, закипаю. С меня довольно достаточно. 3 года владения этим участком, говорит, и все.
1: А представляешь, что дом, просто покупка дома, ведь то же самое. Там тоже нужно постоянно что-то делать.
0: Что-то делать, да. Что-то
1: это
0: делать.
1: Не то, чтобы ты просто живешь в загородном доме, у тебя там твои гномики все за тебя, забор починят, травку посадят и подстригут. А нет, все самому. Приходится
0: да,
1: делать.
0: Поэтому дача, я говорю, для кого-то развлечение, а для кого-то, вот если есть каторга. Среди вас тот, кто, ну, кто же мог подумать, что мужа так увлечет, что он там и сарайку захочет построить, да, и да. Капусту высаживать.
1: Нет,
0: но
1: у меня тоже есть такие друзья, возможно, они меня сейчас слышат, вам привет, которые тоже построили себе дом, и теперь, если мы куда-то собираемся, а они никуда не идут, я знаю почему, потому что купили новые туи, их нужно снова посадить, нужно постричь газон, нужно достроить какой-то там, да, пристройку достроить,
0: подкрасить.
1: Там где-то что-то подстричь, там где-то посадить, и вот все потеряли, ребят.
0: Нет, здорово, если у двоих человек в отношениях совпало, да, то есть дачу они купили, один такой, я буду здесь тусить, а другой, я буду вот это тогда нет, тут уже неправильно. А если у них вдвоем совпадает вот это вот желание облагородить
1: это
0: место?
1: Я тебе так скажу, возможно, у кого-то из них желания нет, но а что
0: ну, вот
1: уже тут поделать?
0: Ничего.
1: Уже все, да? Дом есть, надо заниматься.
0: Теперь у вас не только муж, но и дом, да. Заботьтесь и о том, и о другом. Давайте, ребятки, ответьте на наш вопрос дня сегодняшнего, точнее утра, точнее часа. За какие покупки или услуги в прошлом вы бы сейчас вернули деньги? Напишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь.

0: Далее для вас информация о погоде на сегодня. 8 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко. При любой погоде – оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 14 мая в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 13 градусов. Далее осадков не ожидается. Ноглики – 11, тепла, Поронайск – плюс 5. Красногорск – до 7, воздух прогреется. В Макарове – плюс 10, Долинске – 15 градусов. В Охотском – также до плюс 10. Корсаков – плюс 7, Анива – 10 градусов. В Малокурильском – 10 без осадков. В Южно-Курильске – плюс 5, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня также погода без осадков, плюс 12, плюс 14 градусов. Ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
3: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
6: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
7: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
8: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов и 49 минут в Южно-Сахалинске. Итак, ребята, что касается нашей темы сегодняшнего утра, за какие покупки или услуги в прошлом вы бы сейчас вернули деньги с удовольствием? Были у нас и дачи, и массажи, и люди говорят, робот-пылесос, и смарт-телевизор, который абсолютно не нужен из-за различных блокировок, да?
1: Угу.
0: Вот. Есть предположение, что вы чего-то не договариваете.
1: Не договариваете. Да. Наверняка как ходили как-то на стрижку, челку подстричь, да, девчонки? Да. Бывало у вас такое, что в одно утро проснулись такие, вот челки не хватает, хочу челку. Пошла, сделала челку, там ее уложили, красиво, все. Весь день красивая ходишь, утром проснулась, а там добрый вечер. Добрый вечер, буду краток.
0: Что за каска, что за шлем?
1: Да, да, да. И все, ничего с ней сделать уже нельзя.
0: Мужики,
1: и там уже пошли какие-то вход заколки, все это защелкивается, убирается, потому что невозможно, невозможно с этой челкой вообще жить.
0: Мужчины, а почему мы молчим про турник, который очень долго выбирали, в конце концов решились, потом проштробили.
1: Я буду подтягиваться,
0: да, проштробили две дыры,
1: приделали
0: его основательно.
1: А почему женщины, mm-hmm. да, возраста 35+, 40,
0: да-да,
1: молчат о тренажере, который должен дома помогать, значит, нашагивать определенные шаги?
0: А вот эти вот лесенка, которую...
1: Лесенка,
0: да,
1: какие-то беговые дорожки и прочие дела, на котором сейчас висит ваша кофточка.
0: Да. Не вот эти беговые дорожки, дорогой, которые, да, здоровый полкомнаты занимает. Смотри, какая миниатюрная.
1: Да, я
0: посмотри.
1: Буду, да, я точно буду. Ну что, я включу сериальчик, да пойду.
0: Угу.
1: Ну и как, а?
0: Работает. Не хотели бы вернуть за это денежки.
1: Да-да-да.
0: Чего, молчим?
1: Да. Поэтому давайте, рассказывайте, ну, что молчите.
0: За какие покупки или услуги в прошлом вы бы сейчас вернули деньги, дамы и господа?
1: У вас еще есть время вспомнить о том, что ж стоит без дела у вас, вот этот массажер для глаз, например, да, или еще какие-то приблуды.
0: Либо один сертификат потратили, и во второй раз вас в это заведение не затащить. В какое заведение? Что вам сделали настолько неплохо и некачественно, что вы бы хотели обходить это заведение стороной?
1: Да, да и вообще вспомните магазин на диване. Наверняка сколько дома лежит барахла.
0: Или ювелирочки.
1: Пишите. Обязательно. У нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Скорее присоединяйтесь.

0: 8 часов 59 минут в Южно-Сахалинске. Итак, ребята, ваше сообщение под занавес и уходим в следующий музыкальный час. Смотрите, тема у нас сегодня была такая. В течение часа обсуждали, за какие покупки или услуги в прошлом вы бы сейчас вернули деньги, да? И сообщение: беговая дорожка.
1: Да, родненькая.
0: Вот она, красавица. Куплено 5-6 лет назад. Вот уже как 2 года уговариваю супругу продать ее. То есть вообще в использовании не была, как я понимаю, да?
1: Ну, естественно, вот. Конечно.
0: Говорит супруга: жалко. А вдруг? И многоточие.
1: А вдруг, да? Начну, да.
0: А вдруг, она это заявляет, а вдруг, и смотрит, знаешь, в потолок,
1: угу.
0: И у нее картинки, как она бежит по 8 километров.
1: Ну вот у меня точно такая же есть вещь. Это скакалка, которую я купила в прошлом году с надеждой, что я теперь... Вот каждый день буду прыгать на скакалку.
0: Но был момент использования?
1: Ну, один раз.
0: А, ну, уже неплохо.
1: Я ее не выбрасываю, потому что я все еще верю в себя.
0: Ну, а купила, значит.
1: Скакалка висит, все, я обязательно начну.
0: Зато Андрей пишет, да, ребенку удобно, говорит, вешать вещи.
1: Вот.
0: Да? Беговая дорожка, да.
1: Все в хозяйстве пригодится. Все, спасибо всем большое. На Сахалине Курилах, 9.00.
2: Радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Разметка на дорогах Южно-Сахалинска обновлена почти на 60%. Проезд по улице Окружной ограничили в Корсакове. Больше 1000 молодых людей объединил проект по маршрутизации в Сахалинской области. Разметка на дорогах Южно-Сахалинска обновлена почти на 60%. Работы ведутся практически ежедневно, отметили в мэрии. На этой неделе дорожники выйдут на участки по улицам Сахалинская, Ленина и Комсомольская, а также в районе пешеходных переходов на Емельянова, Железнодорожный, Коммунистическом проспекте и проспекте Мира от Украинской в северном направлении. Завершить работы по обновлению разметки в городе планируют до середины июня. Проезд по улице Окружной ограничили в Корсакове до конца месяца в связи с ремонтными работами. До 20 мая движение здесь перекрыто полностью. На это время в городе меняется схема движения автобуса номер 115. В сторону Корсакова он движется по маршруту Вокзальная, Октябрьская, Первомайская, Комсомольская, Краснофлотская, переулок Молодежный, остановка Автовокзал. В областной центр автобус следует по пути остановка Автовокзал, переулок Молодежный, Краснофлотская, Вокзальная, Южно-Сахалинская. Больше 1000 молодых людей объединил проект по маршрутизации в Сахалинской области. Карьерные консультанты провели для юных островитян свыше 60 профориентационных мероприятий. Это тренинги, деловые игры, экскурсии, молодежные клубы, бизнес-консультации. Школьники, студенты и молодые специалисты встречались с представителями пожарной службы, здравоохранения, нефтегазового комплекса, рыбной отрасли, а также энергетики, образования, социальной сферы и органов ЗАГС. 16 мая на льду Кристалла пройдет открытый турнир по хоккею «Малая шайба» среди юных спортсменов 2019-2020 годов рождения. На лед выйдут команды «Кристалл» Южно-Сахалинска, «Морские львы» из Хомска. Начало турнира в 11.00. Поддержать хоккеистов приглашают всех желающих. В США бульдозеры раздавили 200 конфискованных мопедов. Местной полиции заявили, что эти незаконные скутеры стали постоянной проблемой общественной безопасности по всему городу и часто используются при совершении преступлений. Конфискованная мототехника была не зарегистрирована, не застрахована, либо имела поддельные номера. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 7 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Всем привет, ребята. 9 часов и 7 минут в Южно-Сахалинске. Знаете, друзья, что в любой момент в рамках нашего эфира можно получить два пригласительных билета на концерт исполнителя, чьи песни вы слышали на нашей радиоволне. И не только, ребят, потому что звучит он отовсюду.
1: Концерт состоится 25 мая в Дворце спорта «Кристалл». И мы разыгрываем...
0: Кто же звезда?
1: И мы разыгрываем... билет на концерт исполнителя Джонни.
0: Джонни.
1: Да, в течение радиоэфирного дня.
0: Угу.
1: Вам нужно слушать радиоэфир, услышать в какой-то момент специальный звуковой сигнал. Вот такой.
2: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
1: И дозвониться в эфир радио АСТВ. И кто первый, собственно говоря, появится в эфире, тот и заберет два пригласительных билета на концерт исполнителя Джонни, который состоится 25 мая.
0: Приз поэтому, за внимательность, можно
1: да,
0: так сказать.
1: Да, поэтому обязательно слушайте эфир в течение всего дня, будьте на чайку, приготовьте свой мобильный телефон для того, чтобы дозваниваться в тот момент, когда вы услышите звуковой сигнал. Всем желаем удачи!

0: прямо сейчас ваш астрологический прогноз на сегодняшний день, ребята. А сегодня у нас на календаре 14 мая.
1: Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, доброе утро. Остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня поможет.
1: Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий.
0: Близнецы, о решениях этого дня вы точно не пожалеете.
1: Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали, но это и к лучшему.
0: Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться делом.
1: Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным.
0: Далее у нас весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих.
1: Скорпионы, в этом дне вы не найдете ни намека на недостатки.
0: Стрельцы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке.
1: Козероги, во многом вам сегодня повезет, поэтому не упустите шанс сделать больше.
0: Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям.
1: Рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Начнем, пожалуй, ребята, что касается музыки, это к Жене.
1: Да, и сегодня расскажу вам про певицу из Уфы, псевдоним у которой О нет. Настоящее имя ее Анита, фамилия Гизатуллина. Почему название проекта называется так необычно? О нет. От этой фразы веет настроением, будто ты напакостничал. И теперь нужно срочно все исправлять. Но на самом деле, о нет, это искаженная версия имени исполнительницы Анита, да? Анита, о нет. Очень созвучно. И когда пришло время придумать ник для соцсетей, хотелось ей чего-то простого, запоминающегося, и девушка взяла о нет, добавив рифму пакет. Получилось о нет пакет. Ну и в скором времени просто трансформировалась.
0: Пакет отвалился.
1: Просто, да, да, и стала она просто о нет. Девушка заявляет, что пишет песни, которые погружают вас в атмосферу кухни в 5 утра. Все мы такое очень любим, потому что мы все родом из 90-х.
0: Может быть, не кухня, кухни!
1: Возможно, и так. Вот. Песня под названием «Не переживай» — это одна из самых популярных композиций этого проекта, который мы послушаем с вами прямо сейчас.
0: Давайте.

0: красота, взаимопонимание. Когда мы есть...
1: 9 часов и 20 минут в Южно-Сахалинске, песня от «О, нет».
2: Все будет хорошо, поет она.
1: Будет, ребят.
2: Обязательно. Не переживайте, все точно будет хорошо. Особенно, если вы прямо сейчас послушаете информацию о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус. Вся мебель на одной территории». Улица Ленина, 395. Работают без выходных.
2: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 14 мая. В Ахе без осадков плюс 11, в Тымовском осадков не ожидается до 18, тепла, в Смирных также без осадков плюс 14.

0: В Углегорске плюс 10, в Томари плюс 8, в Чехове 6 тепла, в Невельске около 10 со знаком плюс, в Холмске плюс 8 и везде, друзья, без осадков. В Северо-Курильске осадки до 4, выше 0, в Курильске без осадков плюс 8. В Южно-Сахалинске сегодня также без осадков плюс 12, плюс 14, ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
3: А в Милли Джойс есть...

0: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
1: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
2: Сколько стоит шашлык?
3: Всего 389 рублей за килограмм.
4: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
5: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Пришло время для спортивных новостей. В студии Владимир Литвинов. Доброе утро.
2: Бодрое утро, друзья. Всем физкульт привет и легкого четверга. Слушайте в этом выпуске. Акбарс разгромил Локомотив в матче Кубка Гагарина и сравнял счет финальной серии континентальной хоккейной лиги. Зенит продлит контракт с российским футболистом. Баскетболисты Зенита обыграли Казанский Уникс в полуфинале единой лиги. Россиянки Мира Андреева и Диана Шнайдер вышли из четвертьфинала парного теннисного турнира в Риме.
0: На старте!
2: Итак, казанский «Акбарс» со счетом 5-1 разгромил ярославский «Локомотив» во втором матче финальной серии континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Ярославле и завершилась крупной победой гостей. У казанского клуба хет-трик оформил американский защитник Митчелл Миллер. Также отличились Илья Карпухин и Нейтан Тодд. У хозяев льда единственную шайбу забросил Георгий Иванов. Счет серии до 4 побед стал равным 1-1. Третий матч состоится завтра в Казани. Руководство петербургского «Зенита» намерено обсудить с нападающим Александром Соболевым новое соглашение по истечении текущего сезона российской премьер-лиги. Тренерский штаб «Сине-бело-голубых» доволен трудоспособностью 20-летнего футболиста и тем, какую результативность он показывает в весенней части чемпионата России. В общей сложности в текущем сезоне форвард провел за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал 3 результативные передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Напомню, за тур до окончания чемпионата страны «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, набрав 65 очков и на 2 балла опережает ближайшего преследователя «Краснодар». Баскетболисты петербургского «Зенита» в гостях одержали победу над казанским «Униксом» со счетом 78-69 во втором матче полуфинала единой лиги ВТБ. У хозяев паркета отличился американский центровой Джален Рейнольдс, набравший 24 очка, совершивший 7 подборов и отдавший 2 передачи. У победителя лучшим игроком стал американский защитник Джонни Джузенк, в активе которого 20 очков. Таким образом, «Зенит» смог сравнять счет серии 1-1. Следующий матч пройдет 17 мая в Санкт-Петербурге. Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мира Андреева пробились в четвертьфинал парного турнира в Риме. В матче второго круга наш тандем за 1:20 обыграл китаянок Се Шувей и Ван Синьюй со счетом 7-5-6-2. В четвертьфинале россиянки сыграют с представительницами Казахстана и США Анной Данилиной и Эйжей Мухаммад. В мужском одиночном турнире в столице Италии борьбу завершил наш Карен Хачанов, который не сумел пробиться в полуфинал, уступив норвежскому теннисисту Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: 9:40 в Южно-Сахалинске. Для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 14 мая в Александровске, Сахалинском без осадков плюс 13 градусов. В Ногликах осадков не ожидается плюс 11. Осадков не будет. Паранайск плюс 5, Красногорск 7 градусов. До 10 воздух прогреется. В Макарове, в Долинске до 15 градусов плюс 10. Пообещали в Охотском сегодня. В Корсакове плюс 7, в Аниве воздух прогреется до 10 градусов, в Малокурильском плюс 10, в Южно-Курильске плюс 5 и также без осадков. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 12, плюс 14 градусов, ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
4: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Это вам не это, сказала Женя и ознакомилась с дорожной информацией.
1: И
0: вам...
1: прямо сейчас расскажу ее вам.
0: Да.
1: В связи с прокладкой сетей газоснабжения на несколько дней ограничат движение на отдельных участках улицы Кирпичной. С 15 по 19 мая с 9:30 до 20:00 будет перекрыт участок от улицы Рязанской до Деповской. Автобусы номер 2 Ч и 2 ПР поедут в объезд по улице Рязанской с выходом на улицу Деповскую и далее по утвержденному маршруту. С 20 по 22 мая с 9:30 до 20:00 ограничат движение на участке от улицы Колодезной до улицы Рязанской. И автобусы номер 2 Ч и 2 ПР будут следовать в объезд по улице Колодезной с выходом на улицу Деповскую и далее по утвержденному маршруту. Поэтому просим автомобилистов заранее планировать маршруты, учитывать временные изменения. Ну и всех пассажиров тоже примите к сведению эту информацию.
0: Спасибо.
2: Реклама спонсора.
3: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
4: Это мне что, руками стирать, что ли?
5: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку. Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
4: Ну, мам!
5: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: А это Ферджи и маленькая вечеринка. Но у нас большая вечеринка в самом разгаре. Мы встречаем это утро вместе. Облобластное шоу с вами. Мы продолжаем на Сахалине и Курилах. 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей. Космочас, у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местную анестезию, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жители Александровско-Сахалинского предупреждают о возможном ухудшение качества воды. На Сахалине продолжается капремонт участка дороги возле села Арково. В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником. Жители Александровско-Сахалинского предупреждают о возможном ухудшении качества воды в связи с активным снеготаянием и значительным подъемом уровня рек. В местном водохранилище зафиксирован резкий рост мутности воды, сообщили в мэрии района. В настоящее время показатели достигли критических отметок, сопоставимых с периодом выхода фильтров из строя. На данный момент очистные сооружения фильтра работают в штатном режиме, однако существует риск временного ухудшения качества воды в городской сети. В связи с этим в муниципалитете начали подготовку спецтехники для организации подвоза питьевой воды населению. Также назначена проверка русла реки Козулинки для выявления возможных фактов схода селей, которые могут влиять на состояние водоема. На Сахалине продолжается капремонт участка дороги Тымовск-Александровск-Сахалинский 44 по 49 километр. Сейчас подрядная организация ведет работы по планировке земляного полотна и замене непригодного грунта. В рамках ремонта на дороге в районе села Арково заменят 7 водопропускных труб, уложат асфальтобетонное покрытие, установят металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики. Еще одного нарушителя правил парковки в Южно-Сахалинске привлекут к административной ответственности. Об этом сообщили в городском департаменте общественной безопасности и контроля. Очередной факт хамского размещения авто зафиксировали на тротуаре и газоне в ЖК «Оралия». На место вызвали экипаж ДПС. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником. Авторы инициативы отмечают, что это важно, так как ведущая роль православия в развитии России отдельно упоминается в указе президента об укреплении духовно-нравственных ценностей. Депутаты уточняют, что цель законопроекта – не создать еще один выходной и признать праздник на государственном уровне. В этом случае следующий за Пасхой день будет рабочим. Житель Британии планирует пересечь Атлантический океан на лодке длиной чуть больше метра. Несколько лет назад экстремал уже планировал такое путешествие, однако лодка спортсмена упала на бетон и разбилась почти на самом старте. В этом году мужчина изменил конструкцию парусника и материал, из которого он изготовлен. Ему предстоит преодолеть на судне более 3000 километров. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 8 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Друзья, доброе утро, здравствуйте всем, счастливые люди. Как ваше настроение? Как ваш день начался? Надеюсь, что все хорошо. Мы продолжаем наш утренний эфир облобластной. Да. И мы напоминаем, что в этом часе у нас с вами стартует игра, которая называется «Дозвон».
0: Ребята, как насчет того, чтобы получить сертификат крупный на обеденный перерыв, например,
1: ну
0: или
1: да,
0: на поздний ужин?
1: Да, просто на перекус.
0: Да, на вкусный. Вот, в рамках игры идет «Дозвон». Это можно будет сделать через пару минут. Все правила для вас. Погнали!

0: Время пришло, ребята, для игры. И если вы готовы, то и мы тоже.
1: Спонсор игры «Дазвон», футбол центральный на Мира 108. Вот. Да.
0: Ничего не
1: Вся информация сейчас из уст Артема для вас.
0: Итак, внимание, ребятки, берите телефоны, включайте текстовые сообщения и пишите. Хочу в дозвон циферками ваш номер телефона. Забивайте, это очень важно. И ваше имя нам тоже нужно знать. Мы хотим знать его точно.
1: Обязательно.
0: А, так,
1: сегодня мы разыгрываем сертификат на 1000 рублей в авторскую бургерную «Бриош».
0: Все верно. Ребята, скидывайте свои заявки. Вот я сказал, как их правильно оформить, на наш номер в МАКС. Плюс 7-900-660-1505. Помните, что претендентов много, но победит сегодня один только. Мы в середине этого часа дозвонимся до вас, и вы должны будете ответить нам фразой, которую мы сейчас для вас озвучим.
1: Сегодня это кодовое слово, потому что отмечается сегодня, 14 мая, Международный день чихуахуа. Ну и слово, соответственно, кодовое это у нас сегодня.
0: Апчи.
1: Чихуахуа. Все, запоминайте, будьте готовы. Мы вам дозвонимся совсем скоро кому-то, одному из вас.

0: запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Овны, доброе утро. Остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня поможет.
0: Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий.
1: Близнецы, о решениях этого дня вы точно не пожалеете.
0: Раки, события будут развиваться медленнее, чем вы ожидали, но это и к лучшему.
1: Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться делом.
0: Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным.
1: Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих.
0: Скорпионы, в этом дне вы найдете ни намека, ни достатка.
1: Стрельцы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке.
0: Козероги, вам во многом сегодня повезет, поэтому не упустите свой шанс сделать больше.
1: Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям.
0: Рыбы, займитесь сначала мелкими деталями, так будет проще подобраться к глобальной цели. Это был гороскоп на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Ребята, для вас информация о погоде на сегодня. 10 часов и 20 минут в Южно-Сахалинске. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 11, в Тымовском осадков не ожидается до 18 тепла, в Смирных плюс 14, в Углегорске плюс 10, в Томари 8 со знаком плюс, в Чехове до 6, выше 0 везде в этих районах без осадков. А вот в Невельске плюс 10 и тоже без осадков, в Холмске осадков не ожидается плюс 8, в Северо-Курильске осадки до 4 тепла. В Курильске сегодня без осадков, друзья, плюс 8 градусов. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, днем температура плюс 12, плюс 14, ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.

0: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор игры «Дазвон Футбол» – центральное легендарное место встреч в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут «Футбол Центральный».
1: Мы готовы, ребята. Мы видим этот список из всех претендентов, которые заявку оформили правильно. Видим и тех, кто неправильно. Опять забываете номера телефонов указывать, а где мы их возьмем. Как мы поймем, кому звонить. Итак, ребята, всем тем, кто молодцы, всем тем пятерки, и будем прямо сейчас дозваниваться. А с вас фраза сегодняшнего дня. Мы ее анонсировали. Угу. О, есть контакт.
2: Чихуахуа.
0: Вот это очень быстро нас ждали. Егор, доброе утро, здравствуйте.
1: Добрый, Егор. Как обстановка?
2: Хорошо, работаем.
1: Хорошо, работаете, да. А кто там рядом с вами? Люди не обалдели от вот этих вот...
2: А я один в кабинете.
0: Повезло. Но очень серьезно вы сказали так, чихуахуа.
1: Я думал, все, нам бежать куда-то нужно.
2: Я готовился.
0: Мы вас поздравляем, Егор.
1: Егор, мужчина у нас редко справляется с этой задачей.
0: Да, есть такое. Сертификат на 1000 рублей в авторскую бургерную Бриошь достается именно вам.
1: Поздравляем, вот вам, ешь с удовольствием. Итак, Егор, мы с вами свяжемся чуть позже. Вам спасибо за внимание. Все, счастливо.
0: Хорошего дня.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
0: Ну?
1: Повезло.
0: Вот так легко и быстро справился Егор. Угу. И вам желаем того же. Завтра еще в это самое время игра «Дозвон» получится у нас в эфире.
1: И у вас получится.
0: Да, и у вас получится. Всем хорошего дня.

0: Спонсор Облобластного шоу, сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей поздравляет и всегда радует вкусными и качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
1: С вами два утренних озорных человека, Артем Бушаев и...
0: Жень Милых.
1: Да, и мы продолжаем. Оставайтесь с нами.
2: По будням в 7 утра всегда.

0: сказала Жене Милых и после решила сообщить нам о погоде всю информацию достоверную, потому что у нее что? Есть свои источники.
1: Все Женечка, так и было.
0: А? Все так и будет. Все так и есть. Итак, внимание, ребята, сюда. Мы знаем всю информацию о погоде. Нам уже сообщили в синоптике.
1: Так погоду еще никто никогда не представлял.
0: Внимание на этой сцене. Сама погода.
1: Да, но для начала о спонсоре. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Смените имидж, как хамелеон окрас. Легко, новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: Ну да, да, я погода, да, у меня именно такой голос, вот. Сейчас я вам расскажу о себе.
1: Ну, вошел в роль. Аккуратнее.
0: Так, по данным сайта rp5.ru, сегодня 14 мая в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 13 градусов. Осадков далее не ожидается. На Углике 11 тепла, в Поронайск плюс 5, Красногорск 7 тепла, в Макарове плюс 10, Долинский воздух прогреется до 15, в Охотском плюс 10, Корсаков 7 тепла, в Аневе 10, в Малокурильском 10, в Южно-Курильске 5 и без осадков. Осадков также не ожидается в Южно-Сахалинске, плюс 12, плюс 14, ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
7: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
10: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Облобластное шоу на сегодня, ребята, завершается.
1: Мы напоминаем, что спонсор нашего утреннего шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей: пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое. Все по доступным ценам. Этим утром с вами были Артем Бушаев,
0: Женя Милых.
1: Надеюсь, ваше настроение зарядилось на целый рабочий день. Желаем вам хорошего дня, продуктивного. И оставайтесь с нами, потому что в следующем часе встречайте нашего коллегу здесь.
0: Денис Федосеев будет с вами, ребята, а мы прощаемся до завтра. Счастливо.
1: Пока.

0: Holiday Boy, ты не хотела, завершил час на волне радио СТВ. Островное время 11.00. Узнаем о главных событиях.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важные. Запись по телефонам 300-118, 300-119. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинские медики впервые применили аппаратную гипотермию для спасения новорожденной. В Смирных стартует благоустройство мемориала в честь памяти погибших участников СВО. Экзамен по истории в устной форме станет обязательным для девятиклассников. Врачи Углегорской ЦРБ и детской областной больницы провели уникальную операцию по спасению младенца с тяжелой асфиксией. Чтобы предотвратить поражение мозга, медики впервые применили методику аппаратной гипотермии. Специалисты оперативно выехали в район с полным комплектом реанимационного оборудования. Благодаря новой установке, закупленной в прошлом году, необходимую терапию начали проводить уже в пути. Спустя три недели врачи отмечают, что девочка самостоятельно дышит и активно реагирует на родителей. Ранее при подобных диагнозах избежать тяжелых осложнений было почти невозможно. В Смирных стартует благоустройство мемориала в честь памяти погибших участников СВО. Проект призван увековечить память о тех, кто отдал свою жизнь за мир и безопасность, отметили в администрации района. Его реализация стала возможна благодаря программе формирования комфортной городской среды. Именно этот объект смирныховцы поддержали в ходе всероссийского голосования в прошлом году. Подросток в Чехове Хомского района вынес имущество из чужого сарая. Как рассказали в областной полиции, молодой человек